Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте monte-carlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Теперь тусовка.
2: Где?
1: DFM.
3: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Бонжурчик, ди команда. Разгоняем хандру быстрее, чем болельщики кричат «Судью на мыло!» после первого спорного повтора. Это антихандра шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: И Катя, looking good this morning.
1: Спасибо, Саймон. Я этим утром вспомнила одну простую и важную истину. Человеку нужен человек. Вот чтобы хотя бы завязать тебе корсет. У меня сегодня настроение было надеть каблуки и корсет. Я не справилась с задачей завязать себе корсетик. Во-первых, это непростая задача. А во-вторых, тебе точно нужен кто-то, кто пристроится со спины и поможет завязать.
0: Я одно не понял. Корсет еще продаются вообще? Они еще существуют?
1: Вот я в нем пришла, Сай. Ты чего?
0: Это корсет называется?
1: Это корсет.
0: А я думал, это...
1: Это топик?
0: Я думаю, топик или мини-майка.
1: Мини-майка, так ее и назовем. Я ждала Настю, нашего линейного продюсера, которая придет и завяжет. Мне дождалась. Сейчас я буду ее мучить.
0: Погоди, а вдруг ты начала возвращаться в... Какой век-то? Это как 13 век или в каком веке?
1: У меня корсет плюс джинсы, не переживай. У меня корсет плюс джинсы, поэтому не парься. Это нормально.
0: Ну, а ты можешь встать на секунду, я оценю? Да, покажи. Ну это-то сочно, это прикольно. Лайк вообще-то.
1: Ну,
0: вся мука, да?
1: Мука, это была мука.
0: Вся мука, на самом деле, оправдана.
1: Ну, Настя сейчас будет мучиться, на самом деле, завязывать мне его. Это раз, а во-вторых, вот еще тот же мой автозагар, да, которым я тебе говорила, начала пользоваться.
0: Так.
1: Спинку тоже нужно кому-то намазать.
0: Погоди, спина уже черная, что ли?
1: Я не дотянусь. Она у меня белее все тело.
0: Я думала, вдруг уже ты меня уже догнала, знаешь, и пока, знаешь, по черной спине, я тут властелин, знаешь.
1: В чем тебе необходим другой человек? Вот в каких-то бытовых штуках.
0: Кстати, есть три вещи, на которые я могу смотреть вечно.
1: Так.
0: Это как течет огонь и как горит вода.
1: И течет огонь?
0: Да.
1: А может, наоборот?
0: А, да.
1: Горит огонь.
0: А я запутался в показаниях, короче.
1: Так, вы поняли.
0: И третий, как другой человек клеит обои или наряжает елку. Вот там,
1: да. Так этому не прикоснулся,
0: да? Нет, там мне другой человек нужен.
1: Понятно.
0: Обои вообще, всей душой, я в общаге уже переклеил. Просто я больше не хочу повторять.
1: К этому прикасаться. Вот, мне нужен еще человек, чтобы окна мыл.
0: Вот, за это у тебя есть робот, а у меня пока нет. У меня есть человек.
1: Да, у меня робот он так смешно танцует, пока моет окна. У него же прям танец.
0: А случайно у тебя дома
1: налево,
0: сейчас нет?
1: Направо.
0: Нет пухососа?
1: Пухососа?
0: Да.
1: Пока нет.
0: Слушай.
1: Пылесос.
0: Я раньше видел, какие-то паблики уже начали разыгрывать. Я не знаю, где они их нашли.
1: Да,
0: это
1: серьезно?
0: Же был нарисован искусственным интеллектом.
1: Нас обманывают, кажется. Ладно, а нам нужны люди, не один человек. И от этих людей заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нам нужно разбудить.
0: Если что, сделайте Кате скидки, а то корсет выдавливает из нее в голос. Знаешь, поэтому если будет дефект речи, это виноват именно корсет.
1: Да нет, наоборот, у меня сейчас он такой расслабленный, глядишь, и сейчас сползет с меня. Мне наоборот нужна помощь, чтобы затянуть.
0: Понял, береги диафрагму. А так, ребят, вот загляните в наш мессенджер, оставляйте заявку и на пробушку, и на поздравление с днем рождения. Ну что ж, футбольная жизнь продолжается.
1: Продолжается.
0: Теперь и мы живем не только с мячом, а еще и с корсетом Кати. Вернемся через одну песню. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь корсетная Катя Бодрова.
2: Ой, а я диджей от другой мамы, пока без корсета. А ей не надо.
1: Надеюсь, этого не случится.
2: Да уж.
1: Заявки на пробушку мы получили, готовы их озвучить. Группу ВКонтакте под последним постом будут зачитывать здесь.
2: Так, в мессенджере кто уже отметился? Так, смотрим. Александр пишет: «Доброе утро, Сай и Катя. Вам привет из солнечного Фароса или Фороса. Мы так и не определились».
1: Фароса.
2: Так, пробудите, пожалуйста, именинника Серегу из Санкт-Петербурга. Мы его ждем на море.
1: День рождения на море будет праздновать?
2: Да, дерес мориадур.
1: Дерес мориадур. Нагонял какое-то счастье определенно.
2: Так что с днем рождения, короче. Как зовут еще раз его? Серега.
1: Желаем тебе море.
2: И много лаве. Много бабле. Вот, happy birthday, Серега. Let's go. Ну что ж, тебе сейчас помогут фанаты футбольного клуба Ливерпул, которые превратили вот этот трек, который я сейчас поставлю, в официальный или неофициальный свой гимн. И поют везде. Но он футболный, так что настроение...
1: Дуа?
2: Да, дуа. И не липовая.
1: Не липовая?

0: На этом дырышечки не закончились. Доброе утро, любимый ведущий Катя Саймон. Разбудите мою лучшую супругу Корягину Екатерину. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. Катюш, желаю тебе счастья, здоровья, удачи. Главное, буду любить тебя вечно, говорит Олег из города Красноярска.
1: Вау, браво. Красноярская Катя, не корсетная. Вот, корсетная пока только у нас. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения.
0: Тезка.
1: С днем рождения, Катин тезка, Катя Красноярская. Ну что ж, погнали. Неофициальный гимн сборной России.
0: А.
1: Да, конечно же. Этот хит знают все в стране. Поехали.

0: Ой, ну что же, работаем дальше. Пишет Мила в нашем мессенджере. Разберите мою друлегу, вау, Катю. Это день Кати, что ли, сегодня?
1: Не знал.
0: На этот раз она в городе Москве, Москва. Небо плачет, и она грустная. Но вот погода в Москве сейчас не очень, поэтому мы сейчас работаем двойной силой. Разбудилники.
1: В Санкт-Петербург давай тоже отправим разбушку. Доброе утро из этого прекрасного города от Рамы. Слушаю вас каждый день, люблю слушать. О, сердечко.
0: Зиба-зиба от всего сердца, черного перца и от корсетной Кати. Ну что же, это у нас кто? А, мы будем и Катю, и... Какой город ты забыл?
1: Санкт-Петербург.
0: А, Питер и Москва, конечно, вечные любимые братья. Let's go! Еще один футбольный гимн. Этот раз это Манчестер Сити. Тоже превратили гимн в собственный. То есть, потому что там раньше играло два брата. Коло Туре и Яя Туре. Вот они превратили песню No Limit, No Limit и переделали. Послушаем, что получилось.

0: стадионе, да?
1: Стадионе ни с чем не сравнится, конечно.
0: Ой, хочу вернуть 2018 год! Ой, когда был чемпионат мира в России. Ну что ж, мы играем, да, или дальше танцуем? Как, что
1: давай
0: делаем?
1: Все-таки поиграем.
0: А, поиграем, да?
1: И даже работать не надо. Прямого эфира. 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Пока кричал Колу Туре, я что-то не расслышал.
1: Расслушал?
0: Да.
1: 8-495-956-101-2.
0: Ну что ж, это шоу!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Йоу, D-People, кто сегодня встал не с той ноги, но встань с другой и включи Олео-Олео шоу. Разбудильники. Напротив меня дофамин лейди, корсетная Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Оказывается, существует йога смеха. Прикинь, то есть, где сначала люди смеются нарочно, а потом бесконтрольно переходят в полный гогот. Понимаешь?
2: Я думала, это просто смеются, например, над теми, у кого плохая растяжка.
3: Ну, как и вариант, вот так начинается. Причем сначала, знаешь, фейковый смех.
2: Я горяшка в этом плане, конечно.
3: Да? Попробуй фейковый смех. Сейчас дай, покажи. Ой, как смешно смеется, смотри. Но ты же перешла уже на настоящий смех. Вот так это работает.
2: Это почти правило нашей игры «Смехотерапия». Играть в нее будет Вадим из Уфы. Вадим, привет.
4: Доброе утро всем.
3: Эй, Вадим!
2: Рады тебя слышать.
3: Башко Тарштан! Я.
2: Башко.
4: Верно, да.
2: От слова «башка».
3: А где «р» вообще? Башкор, по-моему, да? Или «баш»? А, «башкор».
4: Башкор Тарштан.
3: Во-во. А я всегда меняю «р», то есть «башко Тарштан» часто говорю.
2: У нас осень наступила в столице неожиданно. Я вот в кожаной курточке. Мы все утепленные. Что творится в Уфе, Вадим?
4: У нас плюс 21 градус.
3: Ух ты!
4: Замечательная погода. Сегодня, по крайней мере. Вчера дожди были, а сегодня замечательная
3: погода. Это от вас дожди пришли в столицу. Я понял.
2: После дождя всегда выходит радуга. Надо об этом помнить. Может быть, завтра будет получше.
3: А где радуга сейчас видишь?
2: Ну, я условно радуга. Будет все хорошо, я имею в виду. Это же закончится когда-нибудь.
3: У нас видно бешеный кран. То есть у нас из окна реально бешеный кран.
2: Который строит домики под дождиком. Ладно, какие-то есть проблемы? Погода у тебя вроде нормальная в городе. А что тревожит?
4: Да, в принципе, особо ничего не тревожит, честно говоря, ребята.
2: А, ну ладно, давай тогда пока.
3: Не бывает людей без проблем. А, значит, проблема в том, что у тебя нет проблем. Вот над этим надо посмеяться.
4: Да, проблем-то у всех бывает, но таких прям насущных проблем нет.
3: Ну и пуха уже нет, понимаешь, дожди у них нет. Вообще, все прекрасно.
2: Да.
4: Дожди будут, только позже.
2: Хотел бы я быть Вадимом из Уфы. Классно.
3: Ну, значит, надо посмеяться.
2: У меня проблема, корсет некому завязать.
3: Ну,
2: а тебе есть, получается, кому, Вадим?
3: Не, надо просто посмеяться, чтобы жизнь продлить жизнь.
2: Вадим,
3: вот.
2: Мы придумали, да. Мы будем продлевать тебе жизнь.
3: Да.
2: А после кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться максимально громко, искренне, насколько это возможно. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну и потом, я не знаю, как мы будем проверять, удлинили мы жизнь Вадиму или нет.
3: Но у меня есть миндальная связь, которая подскажет, сколько он прибавил, да.
2: Ну ладно. Поэтому погнали,
4: так,
2: Вадим.
4: Давайте еще раз. То есть после того, как вы скажете мне ржать, я смеюсь, да?
3: Да, ты поймешь, даже не перепутаешь. Вот там я буду вообще орать во все горло. Так, внимание. Начинается смеянс, смехотерапия. Запускаем смехогенератор, работающий на чистом пухе. Ну что ж, Вадим, да, зовут? Господин Вадим! Ржи! Ржи!
2: Вадим, ну давай.
3: Смеется как счастливчик.
2: Да.
3: Браво! Его уже не остановить.
2: Да.
3: Ребята, Вадим, стоп-сигнал поступил. Вадим. Вадим, все.
4: Меня безумно рассмешили, да, я не мог остановиться.
3: Стопэ, красавчик, слушай, ты
2: Вадим
3: прибавил... Знаешь, сколько прибавил-то?
2: Сколько?
3: 40 лет.
2: Ты до 100 решил прожить?
3: То есть до 120-130 точно вообще будет.
2: Ладно, Вадим, это было хорошо. Мы тебя поздравляем, благодарим за игру. И отдаем фирменный мерч от Radio DFM.
3: И...
5: Victory!
4: Ура!
3: Ура! Теперь время привет!
4: Ура! Спасибо,
3: с тебя?
4: Ребят.
3: Привет!
4: Здорово подняли настроение.
3: 6 секунд есть на привет. Давай, Вадим.
4: Я передаю всем привет, всем из Уфы, а также всем, кто меня знает.
2: Уфа, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
1: Реклама на ДФМ.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Собрался купить новый диван, а цены, как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Саймон снова встал за свой пульт. Честно говоря, даже не отходил. И готов презентовать нам очередную музыкальную рубрику. На этот раз «Нет трек». Это рубрика, где мы слушаем треки, которые активно вирусятся в интернете.
3: Сегодня из каждого утюга и пылесоса звучит чемпионат мира по футболу. Поэтому неудивительно, что два гимна чемпионата мира взлетели в топы соцсетей и чартов. Эти два трека постоянно крутят на стадионах, то есть на перерывах между таймами. Итак, что у нас? На втором месте по шазамам в мире трек, который выступил, под который выступили на церемонии открытия чемпионата мира. Это у нас легендарный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и кореянка Иджей и французский маэстро Дэвид Гетта. Трек называется DNA – More Than a Game. Слушаем. Ой, нет, это не то. Сейчас вот...

0: они вдвоем выступали, то есть с этим треком, а Дэвид Гетта его показывали
1: на экране.
0: На экране, да. Ну что ж, на первом месте по шазамами в мире сейчас совместный трек, в котором колумбийка Шакира и нигериец Burna Boy поют «Дай, дай». Какая у тебя реакция на «дай-дай»?
1: Денежку.
0: Ну, видишь, в России уже спрашивают, ребят, что вам дать?
1: Что вам дать?
0: Ну, денежку или что-то другое?
1: Надо «дай-дай», «оле-оле-оле», «дай-оле». Денежку.
0: А дай Оле денежку. Вот перевод.
1: Мы расшифровали.
0: Перевод, да.
1: Оле, не благодарите.
0: Но на самом деле они взяли фразу из итальянского языка. Дай-дай переводится как давай-давай. Да, и там в припеве дай-дай, дали-дали. То есть давай на разных языках. Вот, так что слушаем. Нет, трек номер один на этой неделе. Давай-давай, то есть дай-дай. Не Оле денег, а трек от Шакира и Burna Boy. Слушаем.

0: чату.
1: Это, кстати, это Afrobeat, вот это направление называется.
2: Как я люблю, как тепло сразу стало. И тучи за окном в Москве вообще.
1: Улетучились. Ну что ж, какой трек тебе больше зашел сегодня?
2: Мне больше Шакира.
1: Они по вайбу, кстати, разные.
2: Максимально, вот. Максимально разные.
1: Как я обожаю то, что делает Андреа Бочелли. Вот. Помнишь? «El Conte Partiro».
2: Да, конечно.
1: «Поэзи». Вот. Так что треки все хороши. Вы пилите видос под них и взлетайте в топы.
2: И взлетайте в тренды, да?
1: Да. Да, настроение вообще прямо просто футбольное. Особенно после вчерашнего матча. Но мы еще обсудим чуть позже. Просто Давид и Голиаф. Ну что ж, зиба-зиба всем за вниманием. Это шоу
2: «Разбудильники». Дай-дай.
1: Что мы скажем? Дай-дай. Оле. Денег. Дай-дай.
3: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон
2: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го, с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Ауа, микрофон чек, 1-2-1-2. Йоу, Динарод, ты сейчас попал не в Ленинград, а в шоу «Разбудильники». У нее ПМЖ в интернете. Катя Бодрова.
4: Диджей Саймон.
3: Раньше они просто говорили на камеру. Теперь в пушистый китайский микрофон. В эфире все как блогер прописал.
4: Мы напоминаем, если у тебя нет пушистого микрофона, ты не блогер.
3: Ты никакой не интернет вообще человек, да, типа?
4: Я нашла человечка с микрофоном, который является астрологом, так, еще и блогером. И что советуют нам на 15-е, на день, который уже прошел, и 16 июня? Рассказывай себе свои.
3: Ага.
4: Ты же любишь эту тему, астрологические.
3: Но ты сама же знаешь, я здоровый скептик.
4: Вчера, буквально 15 июня, в час 54 по Москве, состоялось новолуние в Близнецах.
3: Ой-ой-ой.
4: Близнецы — это знак слова, идей и связей. Это новолуние не про глубокие трансформации, оно про легкость, свежесть и движение. А вот сейчас открывается именно период таких классных, мощных возможностей. Что нужно было сделать вчера?
3: Ходить в корсетке?
4: Нет.
3: Нет, а то Катя пришла в корсете.
4: Для того, чтобы сработали ваши желания, вчера в первые лунные сутки нужно было устроить себе день тишины и внутренней перезагрузки.
3: День тишины от еды или от чего?
4: Не знаю.
3: От чего?
4: Ну, уединиться, наверное.
3: А, окей.
4: Не спешите действовать. Сначала почувствуйте, чего хотите, и потом уже вперед. Хорошо отпустить старые обиды и незавершенные истории. Надеюсь, все это сделали вчера. А сегодня, 16 июня, вторые лунные сутки. Все, что закладывается в этот день, ребята, получает импульс на весь лунный месяц, поэтому очень круто загадывать желания. Как именно загадывать желания сегодня? Составьте список из 10 желаний без ограничений и мысли «вот это невозможно».
3: А-а-а.
4: Запишите 3 желания так, будто они уже реализуются в вашей жизни, то есть в режиме реального времени.
3: Ага.
4: Знаешь, что это правильная техника загадывания желаний?
3: Получаю
4: денежку. Получаю.
3: Это уже пожелание, правильно?
4: Ты загадываешь желание, как будто ты в процессе получения.
3: Понял. А то я уже хотел сказать, я жду уже победы Капу-Верде. На чемпионате мира по футболу.
4: Вот, видишь, у тебя есть твое желание, загадывай на вторые лунные сутки.
3: Какой же был матч вчера, мама мия. Ой, вообще я еще не могу отойти до сих пор.
4: Как от звезд перейти сразу к футболу? Я пойму про звезду, но не про футбол.
3: Да, звезда же в форме мяча, понимаешь?
4: Ага.
3: Ну, вы же круглый же.
4: Вся жизнь футбол, да?
3: Тем более, мы все дети звезды и футбол. Как говорится.
4: Мне еще очень нравится, знаешь, какой способ загадывания желаний, ну, как бы манифестация. Напишите заголовок новости о себе через месяц, как будто ваше желание уже сбылось.
3: Это же не скромно.
4: Ну это классно, ты как будто пишешь заголовок новости. Вот я бы... Катя Бодрова закрутила роман с Томом Харди.
3: Ой! И поэтому его выгнали, короче, уже из сериала, да?
4: Из сериала, да. Это из-за меня, вы не знали, но это дали.
3: Он шел к Кате, вот почему он уже забил на сериал, да? Гангстерлен это что?
4: Я важнее.
3: Но зато есть в России корсетная Катя, понимаешь?
4: В общем, мальчишки и девчонки, загадываем обязательно желание, особенно это мощные дни для близнецов, водолеев, весов и стрельцов. Не ограничивайте себя в формулировке этих желаний. Все возможно.
3: То есть не скромничайте.
4: Не скромничайте.
3: Мелко не крошите.
4: Пишите заголовки.
3: Да, не крошите мелко, да?
4: Тома Харди не занимать.
3: Но он же был занят вообще-то.
4: Он уже в моей газете.
3: А, я понял. Ладно.

0: Я в моде.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер южный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9, помещение 29, УГРН 12-43-54-116.
2: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
9: По стройландия.ру. 46-0-61. Гуатринбок. Айст автоматики 28. А. Угрен 112-565-804-39-61.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: посмотрит, самые важные моменты зафиксирует и расскажет. Давай, я готова.
1: Чемпионат мира
0: что
1: идет.
0: Что было вчера?
1: Идет в США, а США, Канада, Мексика. Где, если они играют там вообще днем, мы это видим
0: мы
1: здесь.
0: Ночью.
1: В ночь видим. Конечно, тяжело. Ребята, ну что ж, а если речь идет о футболе, давай соответствующий музон поставим, да? Ребята, вчера был матч Давида и Голиафа. Испания фаворит чемпионата мира и крошечная страна, что ли, или район, и как даже сказать,
0: да, ребят,
1: страна.
0: Об этом уже есть и мемы. Это малюсенькая страна. гимна, который, конечно, никто не знает, но все предлагают сделать
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Но это про Мадагаскар, конечно. А Кабо-Верде, это страна, размер... размером как будто Арбат.
0: Как улица?
1: Как
0: улица в Москве?
1: Район Арбат в Москве.
0: Ага.
1: Это вся страна. 4000 квадратных километров. Прикинь.
0: Назвали же страной.
1: Поэтому, когда вчера матч стартовал, я сегодня был уже готов петь «Какая я был».
0: И?
1: Испания, Кабо-Верде, 10-0.
0: Ну?
1: Сыграли в ничью.
0: Да ты что?
1: 0-0. Причем испанцы не смогли взять ворот вообще.
0: Да ты что?
1: Да, все из-за вратаря Кабо-Верде. Его зовут, как там, Казинья, да? Или Кабинья, или как сейчас, уточню, как его зовут.
0: Что он сделал? Что за чудеса творил?
1: 7 раз он спас ворот. Не давал вообще, то есть мяч пройти. Вообще.
0: Да, умничка.
1: И когда матч закончился, и он там рыдал, просто я сам
0: сейчас разрыдаюсь.
1: Да, я сам был на грани слез.
0: Защитил честь своей маленькой страны. Маленький принц, назовем его.
1: Да, так что это был просто нереал. То есть это сейчас главная сенсация чемпионата мира по футболу.
0: Слушай, а что если они вообще там дойдут, ну если не до финала, то...
1: Нет,
0: какого-то приличного.
1: Для них это уже победа. Сыграть ничью против
0: уже.
1: Испании, чемпионы Европы. То есть Испания — это очень сильная команда. Она, как бы, ну, считалась на сегодняшний день является фаворитом.
0: Ну, футболистам Испании тогда я не завидую. Представляю, как народ, что им говорит.
1: И критикуют жестко, но все еще впереди. И они еще могут в полусиле играть. Им это позволено. Ну, Кабо-Верде!
0: Кабо-Верде! I like to move it, move it!
1: I like to move it! Надо трек найти быстро. Да.
0: Ну, это достойно, правда. И овация отдельного внимания. Это просто вау. Ну, и тот самый вратарь, имя которого, конечно, я уже благополучно забыла, тоже отлично справился со своей задачей. Судя по всему, там все мальчишки, которые в этой стране живут и в команду вошли.
1: Вообще, в стране живет только 500.
0: Только они и их девушки.
1: 500 тысяч человек, это вся страна. Ну что ж, Кабо-Верде!

0: Ну что ж, мы еще работаем или уже валим?
1: Давай еще немножко тусуемся. У нас игра впереди, и телефон... Ой.
0: Еще не игра. Пробушку надо сказать, где заказывать.
1: Меня поглотила Like to Move.
0: В голове полная кабуверни.
1: Оставляйте заявки на пробушку для начала, конечно. Группа ВКонтакте под последним постом. А как тебя зовут? Где ты живешь? И кому нужно отправить пробушку?
0: И, кстати, у нас в мессенджере можно тоже заказать поздравление с днем рождения. Ну что ж, ждем с тебя через одну песню. Кабо верде, верде, кабо верде, верде, кабо
1: верде!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбала. О, Мэри Куланджа, который до сих пор радуется ничью. Крошечная африканская страна Кабо-Верде.
1: И знает заранее уже гимн этой страны наизусть.
2: Да уж, I like to move it, move it.
1: Заявки на пробушку получили. Напомним, их можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кому отправляем пробушку.
2: Так, и смотрим, кто уже успел отметиться. Так, у нас Азамат Алиев. Пишет у нас в мессенджере. Доброе, бодрое утро из Ташкента. Поздравьте за заряд. Благодарю за заряд. Вы красавчики. Зарядите весь Узбекистан позитивом. Мы, кстати, болеем
1: за Узбекистан. Тоже.
2: Да. Будем болеть.
1: Тоже новички на чемпионате.
2: Первый матч послезавтра, в четверг. Так что я буду присобачен к телевизору. Так что...
1: Ладно, даже я не усну.
2: Окей.
1: Посмотрю.
2: Так что, бро, Азамат, не переживай, тоже болеем за Узбекистана, да, и Кабо-Верде, и за Испанию чуть-чуть тоже. Ну что ж, погнали, да? Я же еще трек не загрузил-то.
1: Вот. Любви обильный.
2: Не говори.
1: За все страны.
2: Ага. Ну что ж, вот так будет у нас начинаться.

0: А кабуэрли молодцы.
1: Катюша, Саймон, доброе утречко. Спасибо за утренний позитив. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Лерочку и пожелайте всем девятиклассникам удачи на экзамене. Это просьба от Натальи. У них еще продолжаются, да?
2: Слушай, я думал,
1: экзаменовка.
2: Я думал, ну, у них каникулы, видишь?
1: И снова седая ночь. Это про тех матерей, у которых дочки сдают экзамены. Я же тебе рассказывала эту шутку.
2: Я-то думал, седая мать будет
1: седая, ваша... Седая дочь.
2: Ладно, поехали. Трек, который почти все футбольные фанатики знают. Сейчас поймете.

0: Уже стал ли гласным гимном, да?
1: Да, да.
0: Страны и одного футбольного
1: клуба.
0: Ну что ж, Алиса пишет нам в мессенджере. Доброе утро, Катя и Саймон. И снова Орел на связи. Разбудите моих сыновей. У них сегодня экзамен. Капец! Дайте детям отдохнуть-то, ребят. Желаю им успешной сдачи на данном мероприятии.
2: Да, сегодня, судя по всему, во многих городах России проходит экзамен. Ребята, удачи вам. Угу. Доброе утро, разбудите мужа Ленардо или Леонардо, может быть, О забыли? Или Ленард.
0: Может
2: имя
0: быть,
2: красивое.
0: Ленард.
2: И скажите, что жена его очень сильно любит. Лиана подписалась из Мелиуз.
0: Ну что ж, дальше вот горячая тема для вас. Нидерландцы уже захватили, короче, все улицы городов, где они обитают. Там по несколько тысяч человек вышли под футбольным гимном. Снолеболекес называется Линхрех.

0: Я видел уже эти ролики после того, как ты мне рассказал. Это так круто это выглядит.
1: Потрясающе.
0: Такое
1: просто.
0: Такое единство.
1: Да, кто еще не видел, короче, вот куча фанатов, да? Ты лучше, наверное, по-русски объясни. Вот.
0: Да, куча фанатов собираются, включают эту композицию и вместе, вот в едином порыве, прыгают сначала влево, потом вправо.
1: Да, причем несколько шагов, да? То есть направо, то есть 5 шагов направо, 5 шагов налево. Так поступает вся улица.
0: Это выглядит... потрясающе.
1: Да, вообще, сногсшибастый, да. Ну что ж, Катя, работаем дальше, да, кажется, да?
0: Да, играем не в футбол.
1: Эх.
0: Наконец-то отдохнем от него чуть-чуть. Телефон прямого эфира 8-495-956-1012. Дозванивайся, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: А если еще разок на бис?
0: 8-495-956-1012.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале «Радио DFM» в Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись.
3: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чек-чек-чек, бум! Салют, Дирэбзия! Если утро застало тебя врасплох, как южноамериканский футбольный комментатор своих зрителей, когда он на днях буквально на полуслове бросил микрофон и побежал делать селфи с Шакирой.
3: Серьезно? Самый хороший.
2: Вообще, все в шоке. Даже этот оператор сам вообще не понял, что здесь происходит. Так, бодру пожаловать в шоу «Разбудильники». У нас своя, не хуже Шакиры. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то увольняет тренера сборной, сидя на диване в трусах. А мы играем 5 секунд.
3: Сай, ну как ты придумываешь это? Я не понимаю.
2: Кать, это жизнь. Я даже был таким. Я тоже сидел в трусах и увольнял тренера.
3: Это же реально жизнь. Ладно, у нас игра до 5 сек. Играть с нами будет Наталья из Ростова-на-Дону. Привет.
2: Наталья!
4: Доброе утро, ребят.
2: Приветик.
3: Наташа. А как тебя? Наташа, да, тебя? Или все-таки Наталья называют? Как лучше?
4: Ну,
3: Натали.
4: По-разному. Натали, Наташа.
2: Мне, кстати, объяснили, что Наталья и Наташа – это две разные имена.
3: Это правда, Натали?
4: Ну, я через «и» пишусь.
3: Да, да, знаешь, как, в чем разница? Есть Наталья, а есть Наталья с мягким знаком.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Да, серьезно.
2: Есть Наталья с мягким знаком?
3: Да.
2: И с буквой «и».
3: И с буквой «и». Наталья.
2: Ёшкина мама. Век обалдевай.
3: Но есть универсальный способ обратиться к нашему игроку Натали. Красиво же.
2: Окей, Натали.
3: Натали, что ты делаешь быстрее всего на свете? Буквально за 5 сек.
4: Сплю, ем, работаю.
3: Смотри, три ответа уже дала. Значит, знает правила нашей игры.
2: Как играть? А то за 5 секунд.
4: Не началось, да?
3: Еще нет.
2: А то за 5 секунд мы в трусах, сидя на диване, и вообще увольняем
3: тренера. Итак, Натали, игра 5 сек. Правила, насколько я понимаю, ты уже освоила. Мы называем тебе разные категории. Их всего будет сколько? 5. И ты по три слова каждой категории придумываешь. Вот как сейчас это произошло на первом примере. Если на 3 из 5...
2: Да, на 3 из 5, да. На 3 из 5, да.
3: Вот. Категория отвечаешь, побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно? Соври.
4: Да.
2: Катя продолжает представляться. Знаешь, мужика в трусах, который на диване сидит и увольняет тренера, да?
3: Ой, да что мне ему представлять?
2: А, ну,
3: знаем таких.
2: Таких знаем, да. Ну что ж, мы готовы играть, да? Значит, я сейчас врубаю кое-что и начинаем. Окей. Натали, назови 3 футбольных атрибута.
4: Майка, бутсы, мяч.
2: Потрясающе. Забирай приз, игра закончилась.
3: А у тебя есть супруг или парень?
4: У меня есть и сын, и супруг.
3: Вот, и я понимаю, откуда ноги теперь растут. Человек все знает про футбол. Идем дальше. 3 вида осадков.
4: Град, снег, дождь.
2: О, браво! Я думаю, скажешь снегодождь, и тоже будет правильно. Так, следующий вопрос. Назови 3 комплимента мужчине.
4: Обаятельный, интеллигентный, умный.
3: Ну тоже. А теперь слышно, что замужем за правильным человеком. Так, ну что, все, мы с 3 справились с категориями.
2: Да. И с недавних пор 4-й комплимент будет крутой вратар Вазинья Кабо-Верде.
3: Мы поздравляем тебя, ты отлично справилась с нашей игрой. Натали, вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Ура!
2: Теперь время для горячего привета. С тебя, а с нас 7 секунд.
4: Всем привет, Ростов-на-Дону и моим работникам, которые на железной дороге трудятся. Всем хорошего дня.
2: О, Ростов, рандандам, тандарадарадам.
3: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
1: Реклама на
3: ДФМ. Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
10: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Ола, ди мемосфера. Здесь груст не прошла фейс-контрол. Это мемоняшная часть шоу.
3: Разбудильники.
2: У микрофона мемобариста Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Уи, и сейчас мемоскоп. Двойное экспрессо из оптимизма.
3: Простите, бариста. Простите этого парня. Он не ведает, что творит.
2: Да, я за кофе больше не приду, да, называется.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты писатель.
2: Ух ты. Вау. Ну, сейчас сказать про книгу, которую сейчас мне только что парень рекомендовала или нет?
3: А мы дойдем до этого.
2: Будет сегодня? Окей, отлично. А откуда начнем? Ну, сзади или спереди?
3: Давай сначала.
2: Сначала, окей. Овни.
3: Пауло Коэльо. Философия, знаки судьбы и ощущение, что вселенная дает подсказки.
2: Окей, тельцы.
3: Лев Толстой. Small talk сегодня не ваш конек. Настроение описать свой ужин на 14 страниц.
2: Кстати, Лев Толстой, он же когда-то, если не ошибаюсь, жил в Италии, да?
3: Вот этого факта я не знаю.
2: Даже в Турин, если не ошибаюсь, я был в Турине, мне показывали даже дом где он проживал какое-то время. Да, да, вот такая экскурсия у меня была. Так, близнецы.
3: Антуан де Сент-Экзюпери. Вы, как автор «Маленького принца», всем напоминаете простые истины. Например, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
2: Дюпери.
3: Дюпери.
2: Сова, бьен. И туа? Бен. Так, раки.
3: Джоан Роулинг. Разрешите себе мечтать и фантазировать на полную. Ваши идеи откликнутся многим.
2: Как там заклинание? Эспранто, там, эспрессо, параманто.
3: Макиато, порфавор. Это не Джоан Роулинг.
2: А, понятно. А так, ну, как-то заклинание из Гарри Поттера я забыл.
3: Эспекто патрону.
2: Окей, понял. Эспект, ладно. Львы.
3: Александр Пушкин. Светом русской поэзии вас, конечно, не назовут, но лучиком этого дня вполне возможно.
2: Я даже однажды на спектакле читал. Да, я вас любил, любовь еще быть может. У меня даже прическа была соответствующая.
3: Да?
2: Да. Это когда еще учили, изучали русский язык. Вот на подфаке называется.
3: Класс.
2: Подготовительный факультет. Так, девы.
3: Чарльз Буковский.
2: Ух ты!
3: Сегодня вы забираете звание профессиональный нарушитель спокойствия.
2: Как там книга называлась?
3: История обыкновенного безумия. Ребята, я начала читать это безумие. Как мне нравится. Девчонки, эмоциональные качели любим? Вперед! Чарльз Буковский обеспечит.
2: Говорят сразу вообще чуть ли не
3: с первых страниц уже начинается. Да, тесные отношения.
2: Так, красноречие. Так, дальше, виси.
3: Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Красиво, стильно, и вас лучше читать под легкий джаз.
2: Кстати, мне так нравится, когда вот три имена, то есть...
3: Фрэнсис Скотт Фиджеральд.
2: Фиджеральд, да, то есть два имени и фамилия. Мне так нравится ваша
3: карьера. Так у нас это русский человек. Я Екатерина Александровна Бодрова.
2: Да, потому что у вас есть отчество, а там отчества нет, поэтому это реже встречается, когда вот так, ну, тройняк такой прямо. Так, дальше скорпионы.
3: Вы Стивен Кинг. Вроде все спокойно, атмосфера тревожная.
2: Нет, чудит до сих пор. И, кстати, он же сам же участвует в сценариях, в фильмах, где... фильмов, которые...
3: Которые снимает.
2: Которые снят по его книгам. То есть он тоже там является сценаристом. Его приглашают, он там вмешивается и меняет то, что ему надо, да. Так, дальше стрельцы.
3: Сегодня вы Жюль Верн. Вас постоянно тянет в приключения и желательно подальше от дома.
2: Козероги.
3: Айн Рэнд. Вас, как героев «Атлант расправил плечи», интересует сегодня только работа.
2: Оу, Водолей.
3: Сегодня вы Франц Кафка. Странно, гениально, и никто не до конца понял, что происходит вообще.
2: Это все серьезно.
3: Я пыталась осилить.
2: Да?
3: Кафку.
2: Да?
3: Спойлер.
2: Не зашел?
3: Не удалось пока.
2: Там довольно все...
3: Я несколько заходов совершу.
2: Да, довольно все грустно, да. Так, дальше рыбы.
3: Эрнест Хемингуэй. Коротко, резко и с вайбом человека, который уже ввязался в приключения.
2: А где Чинуа Ачебе-то?
3: Чего?
2: Это нигерийский писатель. Да, да. Кстати, в России можно найти его книги.
3: Серьезно?
2: Он очень интересный. Да, он очень интересный. Прочитай «Мальчик-барабанщик», который в этом роде, да.
3: Хорошо, ради интереса даже.
2: Не-не, Чинуа Ачебе — это «Things Fall Apart». Блин, как по-русски будет-то?
3: Ладно. Подумай.
2: Things fall apart.
3: Когда, или вещи.
2: Ну, когда вещи разрушаются, что ли, когда, вот, когда все разваливается, что ли.
3: Ну, ладно.
2: Вот. Ну, ладно, все, из минусы будет?
3: Из минусы не сегодня.
2: А, не сегодня. Пусть минусы будет чинуа ачебе. Это был Мемосков, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Спасибо за внимание. Скоро вернемся.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплект Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подобно на Туту, только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: В ленту!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Оле-оле-оле, здорово, Ди Стадион, это МЖ-шоу, разбудильники. Сторону же выводит на поле тренер, у которой даже кофе играет в пас. Катя Бодрова.
4: Человек, который не пропускает ни один матч чемпионата мира по футболу, диджей Саймон.
3: Эх, где мой сон? Мой сон! Мужчины и женщины – это как разные чемпионаты, если подумать, да?
4: Да.
3: Она может сделать 10 одинаковых фото и считать, что они все разные. А он при температуре 37,2 пишет завещание. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
4: Мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выпуска, назовем его так, разница в возрасте.
3: А, и когда, допустим, в отношениях состоят два человека.
4: Два человека.
3: И у них внушительная разница, да?
4: Да, да, да.
3: Угу.
4: Ну, давай поговорим и про невнушительную. Почему нет? Вот вообще, разница в возрасте. Насколько...
3: Ну, поинтересно, если внушительная.
4: Насколько это норм? Ну, давай. От 10, да? Лет.
3: Окей.
4: Да? 10 и выше.
3: От 7.
4: От 7.
3: Угу. Потому что, знаешь, есть формула.
4: Нет.
3: Да, да, формула, то есть сколько, то есть должна быть, какая разница должна быть между парами, чтобы они нормально еще общались, и чтобы у них нормальные отношения
4: ага.
3: были. Да, я не помню, как эта формула называется, но если посчитать, это 7 лет.
4: 7 лет. А он должен быть старше или она?
3: Неважно.
4: Не суть.
3: Неважно, ну, то есть в любой комбинации.
4: Это, наверное, история про поколенческие вещи, когда вы еще смотрите более-менее, да, одни и те же фильмы, более-менее одну ту же музыку, и это вас как-то может объединять, наверное.
3: Но вы знаете, вот эту формулу придумали люди, а люди часто ошибаются, поэтому что для вас работает, ребят?
4: Mm-hmm.
3: На самом деле, вот у нас же нет эйджизм, да, вот мы же не смотрим на кого-то и скажем, что он с выдержкой или она с выдержкой, и нельзя с ней встречаться.
4: Да, но часто девушек объединяют в том, что они выбирают себе супервзрослых мужчин, уже прямо скажем, дедушек, они молодые, красивые, только из большого кошелька. Но однажды мы с моим другом, mm-hmm. ты его, кстати, знаешь, обсуждали историю с тем, что есть классные, но примеры людей из искусства, например, очень взрослые, зрелые мужчины, в которых на самом деле невероятно невозможно не влюбиться. И речь не о том, сколько он там зарабатывает, а о его опыте жизненном, о его взгляде на мир, то, как он творит. В человека можно влюбиться за его дело.
3: Абсолютно верно. Mm-hmm. То есть, и тем более мы же знаем, что противоположные притягиваются, да?
4: Да.
3: И не часто, даже как мы уже видели в мире, то есть не часто бывает такое, что пары должны быть из одной сферы интереса, да? Я нашел формулу, кстати, вот я посмотрел.
4: Алхимик.
3: Это минимальный возраст между парами, чтобы... Ну, то есть отношение как-то вот по маслу шло.
4: Так.
3: Минимальный возраст равняется, и у нас есть такая дробь. Ваш возраст делить на 2, а потом плюс 7.
4: Ага.
3: То есть минимальный возраст.
4: Эх, а мой на 2 не делится. Что ж делать?
3: Так, раз минимального возраста используется. Вот вообще, то есть вот так придумали. То есть... Господи, я уже не понял, что
4: ну,
3: это
4: ладно,
3: такое.
4: Ну ладно, давай, мы с тобой не то чтобы прям
3: да?
4: за формулу цепляемся.
3: А, вот, разница от одного до трех лет. Партнеры находятся в одной возрастной категории, имеют схожие интересы, да? Uh-huh. Этапы и учебы и так далее. А с 5 до 10 часто встречаются в парах, однако могут возникать небольшие различия.
4: Разногласия, да?
3: Да, различия именно в жизненной, как бы, жизненном опыте. А от 10 до 15 относятся в категории уже значительных. Вот это считается уже значительным. Таким парам часто приходится преодолевать разницу в культурном бэкграунде. Вот что ты говорил. А эта формула, вот типа вот минимальная. То есть минимальная получается, скажешь, 7, да? Как-то вот.
4: Хорошо, что-то средненькое, да? Но мне еще не нравится история, что к мужчинам как-то проще относится, что у них молодая девушка. А вот если женщина заводит роман или даже серьезные отношения с парнем помладше, это всегда как будто все равно больше осуждается. Ты как к этому относишься? Куда ты? Ты здесь со мной? Ты формулу залип?
3: Если ты формулу, я просто хочу выяснить до конца. Вот понял ли я, но к чему мы пришли-то, Кать?
4: В общем, любая разница в возрасте норм. Если вам кайфово, действуйте.
3: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
1: Оймал, Волгокружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов.
1: Разбудите! Саймон, Катя, DFM.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бум, шакалака, алоха, ди человеки. Разгоняем сон быстрее, чем американский комментатор произносит имена игроков узбекской сборной. Это антигрустин и витамин Д шоу. Разбудилники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну, наконец-то не только я скажу эту фразу, и Саймон тоже. Я не договорила, а он не договорил. Рубрика «Венера и Юпитер» прошла, а тема разницы в возрасте, нормально ли это, и какой она должна быть в норме, все-таки хочется это продолжить.
0: Нам покой не дает и...

0: называется, да?
1: То есть, ну, долго жили в, чисто в патриархальном,
0: да,
1: обществе.
0: В мире даже, эта история не только с Россией, да, связана, да, на самом деле, практически во всем мире. Но сейчас уже, видишь, времена меняются, и, соответственно, сейчас уже не так уж сильно осуждают. А если по той формуле, которую я пытался именно объяснить, и сейчас я уже более-менее понял, как эта формула работает.
1: То давай есть, эту золотую формулу. Давай. Да,
0: то есть формула, которая определяет минимально допустимый возраст партнера для построения гармоничных отношений. То есть для расчета, что мы делаем? То есть мы делим свой возраст на 2, и, а потом приспособачиваем 7.
1: И что мы получаем?
0: То есть в 20 лет, 20 делить на 2 плюс 7, получается 17, да? То есть, если тебе 20 лет, партнеру 17 лет, у вас нормально, ну, то есть, базар будет. То есть, вы еще понимаете друг друга.
1: А уголовный кодекс Российской Федерации?
0: Вполне, то есть, нормально.
1: 17 лет.
0: Да, ну, можно...
1: А, 16 можно, да, тусоваться,
0: да? Да, да, в 17 можно построить отношения. А в 30 лет, значит, в 22 года. То есть, ага, теперь уже 8 лет между ними, да?
1: Ты не ответил на мой вопрос.
0: Вот. А в 40 лет 27 лет. Поэтому, если даме 40 лет,
1: а парню 27?
0: 27 лет, вполне.
1: Это норм.
0: Вполне.
1: По этой формуле.
0: Так что не смотрите, как бы чудновато на разницу в возрасте.
1: Ты не ответил на вопрос, а что, да, делать, если мой возраст не делится на 2?
0: Если возраст не делится на 2, это что за математика невозможная?
1: У меня невозможный партнер, получается.
0: Не, но ты же это, как это называется? Это,
1: ну,
0: округляешь, конечно.
1: А, округляю?
0: Да, хорошо. В какую сторону тебе выгоднее?
1: Да, это все-таки история про то, что раньше, как я представляла себе 30-летних женщин, это, конечно, по-другому выглядело.
0: Да.
1: Это были прям женщины-женщины.
0: Конечно.
1: Сейчас лучше и 40, питаются. И даже в полтинник девчонкой можно назвать женщину. Настолько продвинулись вперед косметические процедуры.
0: Кроме этого, и питание лучше стало.
1: И ЗОЖ стало более популярным.
0: Смотри на Роналду, я не могу понять, ему 40 лет, он еще мяч по полю гоняет.
1: Но он большой труд проводит над собой.
0: Вообще, у него кубики, чем у нас с тобой, и с Настей, и с Андреем, вместе вообще вместе взятых. Так что, ребят, мы питаемся правильно, выглядим хорошо, и выбирайте партнеры по вкусу, даже не смотрите на нашу формулу, или формулу какого-то психолога, то есть нет правил.
1: Ладно, сколько бы тебе ни было лет, мы готовы принять для тебя заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
0: Я ответил на твой вопрос наконец-то, да?
1: Ответил. Наконец.
0: Ну что ж, в нашем мессенджере сделай симметрично, то есть заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. И, кстати, просто перекличка городов. Отмечайся, из какого города ты приехал. Если даже ничего писать не хочешь, просто скажи.
1: Понаехал.
0: Да, скажи, Самара forever, или Москва forever, или Ессентуки forever, или Мутный материк forever.
1: В том числе.
0: Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. Мэри Окуланджа.
1: Мы видим ваши заявки на пробушку, готовы реализовывать. Группу ВКонтакте под последним постом я забираю отсюда.
2: А я оттуда, то есть из мессенджера, пишет Алисия. Доброе утро, Катя и Саймон. И снова, нет, это не туда, Татьяна где-то раз пишет, тут я уже прочитал сообщение. Так, Татьяна пишет: поздравьте мою подругу Настюшу. Вчера она узнала, что ждет малыша.
3: Вау!
2: Вау, вау, вау.
3: Да, вот что ждет в скором будущем, через 9 месяцев.
2: Можем сказать с наступающим, да?
3: Ну, в данном случае...
2: С наступающим счастьем.
3: Счастьем.
2: Окей.
3: Так можно.
2: Ну что же, давай тогда вот горячую песню поставлю. Вот футбольные болельщики узнают.
3: А может, футболист появится.
2: Может быть, и футболист появится.
3: Через 9 месяцев.
2: Или, может быть, будущий разбудильник. Узбекистан! А как, за кого будешь болеть, я уже забыл.
3: Португалия.
2: А, Португалия, да, то есть у тебя несколько стран, правильно? Португалия, Узбекистан, Кабо-Верде.
3: Кабо-Верде, Нидерланды.
2: Нидерланды, окей.
1: Пробудите, пожалуйста, внутреннюю сторону МКАДа, чтобы побыстрее ехали в сторону юга, а то в районе шоссе энтузиастов совсем заснули. Подпись: Тимон на большой бибике.
2: Тимон, включи тусовку.

0: Ну что ж, эту песню я собрался ставить, причем будучи уверенным, что вчера матч Испания-Кабо-Верде закончится 10-0. Ребята, вратарь спас 7 мячей. Его зовут Вазинья. Во время матча у него было 50 тысяч подписчиков в интернете. После матча уже более 6 миллионов подписчиков.
1: Это его прайм-эра, определенно точно.
0: Вазиньо, ваш красавчик.
1: Доброе утро. Разбудите, разбудите, пожалуйста, разбудильники. Пожалуйста, мою доченьку Милену. У нее сегодня первый юбилей. 10 лет человеку исполняется.
0: Ух ты.
1: Просьба от Натальи.
0: О, с днем рождения, Наталья.
1: Нет, Милена.
0: А, с днем рождения, Милена. С днем рождения, Милена. С днем рождения, с днем рождения.
1: С десятилетием тебя.
0: С десятилетием, Милена. Ну, кстати, Вазинья, вратарь Кабо-Верде, ему 40 лет. Так что, видишь, ну, праздник у всех сегодня. Поехали. 1, 1, 2, and 3 to the 4. Милена, включи тусовку. И трек, который футбольные болельщики тоже очень любят.

0: хватит! Давай поиграем с тобой в игру.
1: Давай, наушники челлендж впереди. Нам потребуется помощь слушателей Радио ДФМ. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. И оставляйте любые рандомные слова. На футбольную тематику, кстати, в том числе. Эти слова я буду Саймону объяснять артикуляционно. Он меня не будет слышать, но тем веселее и громче. На чем слове прозвучит гонг, а время у нас на игру дается 1 минута, тому мы отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: По традиции, каждый игрок присылает по 20 слов. Так что действуй! Зиба-зиба за внимание! Это шоу!

0: Радио Ди ФМ, шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
0: On Ди ФМ.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выгода до 750 000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Оки-доки, смоуки-поуки, хаюшки, ди-тусовка. Проснись и пой. Это Антигрустин шоу.
3: Разбудильники.
2: Напротив меня Катя Антигрустинова. Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас запускаем самый шумный тест на миндальную связь между моими глазами и речевым аппаратом Кати. В эфире игра «Наушники челлендж».
3: Спасибо всем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом. Также в наших мессенджерах и отправил в личку в том числе. Эти самые слова в течение минуты я буду объяснять Саймону артикуляционно. Он не будет слышать меня, надевает сейчас наушники, включает себе громко любимую музыку, а я только как раз с помощью того самого речевого аппарата буду пытаться объяснять ему ваши слова. На чьем слове закончится время, на чьем слове прозвучит гонг, того мы назовем победителем и отправим фирменный мерч от Радио ДФМ. Погнали?
2: Играем?
3: О, ну все, значит,
2: да?
3: Можно начинать. Арбитр.
2: Как?
3: Арбитр.
2: Да!
3: Молодец. Яичница. Яичница.
2: Ластинка. Пластинка.
3: Яичница.
2: Это из футбола слово?
3: Яичница.
2: Пластинка. Следующее слово.
3: Газон.
2: Как?
3: Газон.
2: Стажер.
3: Газон.
2: Ковчук.
3: Газон.
2: Ковчук.
3: Газон.
2: Анчос. Следующее слово.
3: Автогол.
2: Йо, это же одно и то же слово, нет?
3: Автогол. Авто.
2: Авто.
3: Авто.
2: Авиос.
3: Автогол.
2: Анчос.
3: Авто.
2: Следующее слово.
3: Клумба.
2: Чурпа.
3: Клумба.
2: Юбка.
3: Клумба.
2: Везде.
3: Клумба.
2: Колба!
3: Ну, похоже.
2: Следующее слово, блин!
3: Коллаборация.
2: Как?
3: Коллаборация.
2: Земляника.
3: Коллаборация.
2: Земляк.
3: Коллаборация. Ну, или колоба. Кола.
2: Это что?
3: Коллаба. Коллаборация.
2: Это одно слово так долго идет?
3: Все, мы закончили.
2: Блин, как все началось хорошо.
3: Начнем с конца. Это была коллаборация.
2: Ёж, этот человек меня реально хотел уложить полностью, да?
3: Суть почему? Какое еще слово было мимо? Клумба. Ой. Ты говорил, что чумба.
2: Ну, видишь, как букву К там не было видно, конечно.
3: Автогол.
2: Автогол,
3: да,
2: вау.
3: Да, Егор прислал.
2: Не помню, что я говорил, это сложно, да.
3: Яичница.
2: Яичница? Яичница. О, это сложно. Представь себе, яичница. То есть
3: яичница.
2: Только, вот, это практически только с середины вообще читается.
3: Да, да, это сложно.
2: Сложно?
3: Но ты начал очень хорошо с арбитра. Отгадал.
2: Ну, у меня в жилах течет футбол, видишь?
3: В итоге мы остановились на том самом слове коллаборация. Его прислала Олеся, сделала это в наших мессенджерах. Олесь, мы тебя поздравляем. Сейчас напишем, как ты заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Victory!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
1: Реклама на
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И у нас впереди рубрика «Старый новый трек». Есть сегодня популярные треки, и вот мы пытаемся выяснить, откуда ноги растут, какими треками вдохновлялся артист, который написал современную версию. И сегодня у нас выпуск особенный, сейчас Саймон все объяснит, чему посвящен
2: выпуск,
1: сегодня,
2: да?
1: Старт новый трек.
2: Угу. Сегодня мы отправимся с тобой в поиски оригинала хита, из-за которого вся Германия чуть не отменила своего же диджея Робина Шульца.
1: Угу.
2: Так, итак, обычно слушаем в этой рубрике два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек, выпущенный в августе 2022 года. Это важно. Это первый раз я включаю месяц.
1: Угу.
2: Вот, чтобы ты поняла, вот тут сегодняшний выпуск необычный.
1: Хорошо.
2: Так, август 2022 года. Трек именитого немецкого диджея Робин Шульц «Miss You».

0: Дальше, следующий ремейк вышел месяц ранее. То есть в мае 2022 года.
1: Это месяцем?
0: Да, то есть между ними месяц.
1: Месяц. Если август, июль, июнь.
0: Полтора, да. Господи, ну, 2-3 месяца. Где-то 2-3 месяца. 2 месяца, да.
1: Чуть пораньше.
0: Пораньше, да. На 2-3 месяца, да. Так, от немецкого новичка. Тоже диджей, но его зовут South Star. И трек тоже называется Missio. Эта версия как раз вот ранее завирусилась в соцсетях.
1: Такой приглушенный звук. Намеренно?
0: Да.
1: Вот да, в треке так?
0: Да.
1: Ну, такая буквально клубная версия.
0: Да. Но сильно похоже, правильно?
1: Ну, идентично, просто звук другой, ну, да? В смысле, акустика даже.
0: Да, то есть упаковка другая чуть-чуть, да? Из-за схожести этих два трека в Германии был большой скандал. Поклонники и музыканты обвинили Робина Шульца в копировании работы диджея-новичка South Star и объявили бойкот версии Шульца.
1: Да ты что?
0: В итоге версия начинающего диджея лучше продавалась в Германии.
1: Ага.
0: Но что в итоге случилось? На самом деле это был не плагиат. Эти два диджея должны были коллабиться. Но, то есть,
1: вместе выпускать трек.
0: Вместе. Но автор оригинального трека Oliver Tree выбрал версию Робина Шульца. И с ним снялся в клипе.
1: Все понятно. Вот.
0: А молодой диджей, по всей видимости, обиделся и решил раньше выпустить свою версию. Причем там-то голос звучит не голос оригинала, просто перепели и убыстрили голос.
1: Да, да.
0: А у Робина Шульца уже звучит на самом деле Оливер Три. Его настоящий голос.
1: Настоящий? Это не убыстренный Оливер?
0: Убыстренный голос, да. Но у Робина Шульца настоящий голос Оливер Три, только убыстренный.
1: Хорошо.
0: А South Star нет. Он просто именно переписал голос уже другим артистам.
1: Но вот. Оливер и тексты песен сам писал, и музыку сам писал, и продюсировал, и в клипах даже активно принимал участие.
0: Да.
1: В том числе, да, талантливый парень.
0: Да, ну что ж, тогда вот мы уже плавно переходим к оригиналу. Оригинал вышел в том же году, когда и в стране звучали такие хиты, как Джонни Комета, Нилето, Любимка и Крем-сода «Плачу на техно».
1: Так, когда же это было? Лет 5 назад?
0: Что-то в этом роде,
1: 21-й
0: да.
1: год?
0: Чуть-чуть ранее.
1: 20-й.
0: Да, конечно. Трек 2020 года «Oliver Tree». Называется «Jerk». Вот это и есть оригинал. Слушаем.

0: я не слышала эту версию никогда.
1: Пропустила, да? Ну, хорошая версия, неплохая
0: очень,
1: вообще.
0: Очень-очень рок-версия классная.
1: Причем это цепанул танцевальных диджеев, что даже, прикинь, два диджея сделали один и тот же ремикс. Вот. Ремиксов много. Вот этот выпуск специально был придуман как посвящение Оливер Три.
0: Дань памяти классному диджею, потрясающему артисту, которого мы будем помнить.
1: Оливер Три, R.I.P. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2020

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет! Ну и гаджет!
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Впереди рубрика, благодаря которой мы узнали про левитирующую лампочку, которую каждый может купить себе домой. О каких технологических новинках в рубрике «Ну и гаджет» ты расскажешь сегодня?
3: А сегодня что будете? Чуть позже, а еще скажи, что еще запомнилось?
2: Кроме левитирующей лампочки, а какой-то фонарик, который помогает тебе открывать дверь в темноте, замочные скважины.
3: А, светильники, да? Умные светильники.
2: Умный светильник,
3: ну,
2: что еще?
3: Крутой гаджет для холостяков.
2: Яйцежарка!
3: Конечно, яйцежарка.
2: Которая может там 20 видов, да?
3: Яичницы, да.
2: Яичницы сделать себе.
3: Ну что ж, сегодня в «Ну гаджет» умные очки нового поколения. Не встречалось еще?
2: Нет.
3: Так, это шайтан-очки уже почти заменяют смартфоны. То есть они показывают навигацию прямо в поле зрения, то есть в этих очках. Переводят речь в реальном времени. Если попадешь в Китай, вот, нихао сразу тебе передают очки. И даже распознают объекты вокруг.
2: Все, я слышала про эти очки только в контексте, что они переводят тебе речь иностранца тут же. И я думала, это единственная функция, но нет.
3: Там полно, после эфира не хватит их перечислять. Я проще перечислять, что эти очки не смогут сделать на сегодняшний день. Так, на сегодняшний день эти очки пока не могут подсказать на первом свидании, жмот он или нет.
2: Жаль.
3: Эти очки пока не умеют показывать красные флаги над головой потенциальных ухажеров.
2: Что такое?
3: Вот. И эти очки пока не могут просканировать будущее и подсказать, что теща, девер, заловка, свекла не окажутся вредными.
2: И не могут предсказать в итоге, прав искусственный интеллект, Нидерланды победят в чемпионате мира или нет.
3: А вот уже подсказали, да, некоторые искусственный интеллект. Ну, посмотрим. Так что, надеюсь, ты сильно не расстроилась, что очки не могут показать. Вот.
2: Ну, будем надеяться, это впереди.
3: Все еще впереди, самое главное.
2: Ученые, стараемся.
3: Окей.

0: Моди.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио Диафм» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы завязывали мне корсет в прямом эфире. Спасибо, Настя.
2: Еле-еле дышит, но молодец.
1: Выявили идеальную формулу отношений и поговорили про гаджет, который не смог.
2: Не смог.
1: Пора прощаться на этом. Меня зовут Катя Бодрова. И как бы сказал вратарь Кабо Верде, в 40 лет жизнь только начинается.
2: О, вообще, да. Казини же его зовут. Казини, да. Ну что ж, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец, Акбалао. Мерио Куланджа. На прощание расскажу забавную историю с чемпионата мира по футболу, который сейчас идет. Южнокорейский корреспондент с максимально серьезным видом ввел прямое включение перед матчем с Чехией. И внезапно сзади на него налетела местная болельщица. Девушка крепко схватила его за руку, звонко поцеловала в щеку, обняла. Или обняла? Обняла, да?
1: Обняла.
2: Обняла и со смехом исчезла. Репортер просто завис. Как Wi-Fi в метро. Ничего говорить не мог, но потом собрался и улыбнулся и сказал «Gracias».
1: Gracias.
2: Это было в Мексике. Ну, так что, Дина Роде, желаю тебе такой же приятный поступок от Вселенной сегодня. А я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон латинскими буквами обнял, поцеловал и исчез до завтра. Пока-пока. Gracias.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

самый случай, когда можно не произносить слова, все скажет тело. Вот, знаете, пару движений, улыбка и при этом еще не забыть подмигнуть. И все, считай, что контакт установлен. Body Talk, Али Фабан, Ренни Миллер. На Радио ДФМ с вами уже я, Тимур Белов. Ну, после наших бодрых и, как всегда, веселых, энергичных разбудильников проведу с вами ближайшие несколько часов. Теперь я, Саймону и Кате, давайте скажем спасибо огромное. Отправляем отдыхать этих зажигательных ребят. Пусть они там набираются сил, чтобы завтра утром вернуться и разбудить нас уже по новой. Ну а мы пока будем включать тусовку под самые лучшие треки. Немного такого летнего саунда обещает нам Дюк Димонто, Ocean Drive впереди, а еще раньше Marshmello и ребята Portugal The Man. Слушаем.

0: треку по темам, они обращают внимание на те вещи, которые их особо волнуют. И это правильно на самом деле. А вот если вы, дорогие друзья, уже давно задавались вопросом, кто ваш домашний питомец, правша или левша, ну вдруг у вас был когда-то в голове такой вопрос, то есть хорошие новости. Ученые придумали для такого определения специальный тест. И тест этот исключительно наблюдательный. Нужно на самом деле просто посмотреть, какой лапой ваша собака любимо стабилизирует у игрушки или достает лакомство из-под мебели. Вот внимательно, левая или правая она делает. Затем понаблюдать, с какой лапы она начинает спускаться по лестнице или с выступа. Ну и, в принципе, ученые говорят, все, этого достаточно. Если с правой, то правша, если с левой, то сами понимаете, кто. Тест рассчитан на тех, мне кажется, у кого есть свободное время, свободная минутка, чтобы понаблюдать за своими собаками. Знаете, не просто там вот так вот в компании прийти, а понаблюдать за лапками. Ну, я думаю, и кошек тоже можно протестировать, если есть такое желание.
1: Реклама на
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: По стройландия.ру. 46.06.60.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Да, я писала бы не только песни, но и снималась в кино. Мне кажется, из нее бы получилась неплохая актриса, но судя по тому, как она снимается в своих клипах, способности у нее все-таки есть. Да, с этим никто не поспорит. Кстати, для любителей фильмов и сериалов у меня есть отдельное предложение. Игра «Кинобрейк» нам приближается. Если желаете принять в ней участие и получить подарки, тогда прямо сейчас звоните 84959561012. Я для вас сегодня загадаю либо актера, либо сериал, либо какой-нибудь фильм. Подумаю еще пока над этим, но прежде всего лучше, конечно, прямо сейчас снять телефонную трубку и дозвониться. Еще раз номер 84959561012. Сделайте это прямо сейчас. Удачи!
1: Лучших треков недели.

0: реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А кведы?
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну а теперь все внимание обращаем на кинопрей, который начинается в эти самые секунды. И ко мне присоединяется Василий, наладчик технологического оборудования из Краснодар, который нашел свободные несколько секунд, чтобы принять участие в кинопрейке, и сказал: ну, я уж точно сегодня постараюсь угадать то, что ты мне там загадал, Тимур. Василий, здравствуй, Вася.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Ну, ты понимаешь, чем мы будем заниматься, да? По трем подсказкам тебе нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Я понимаю, что ты, наверное, сегодня хотел, чтобы я тебе загадал какую-нибудь такую прекрасную актрису, там, узнаваемую, там, Анджелин Джоли, например, или сериал какой-нибудь такой хороший, известный. Но нет, я решил загадать сегодня фильм. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Да.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, мы начинаем, поехали.
2: Подсказка первая.
0: Действие вот этого фильма происходит в далеком будущем. В далеком-далеком будущем. И каждый мечтает найти загадочное место в этом фильме. Место под названием «Суша». Представляешь, что их интересует? Не суши, а суши. Земля.
1: Земля, да. Но пока еще надо, наверное, другую подсказочку.
0: Да, я согласен. Я в принципе, неплохо, не против. Их еще ровно две у нас осталось.
2: Подсказка вторая.
0: Значит так, в центре внимания девочка по имени Энолла. У этой девочки есть татуировка в виде карты, и эта карта ведет к Драйленду. Ну, если переводить на русский, то к засушливым землям. Понимаешь, насколько ценность этой девочки велика?
1: Ну, пока вообще понимаю, но что-то не понимаю, что за фильм.
0: А у меня такое тоже часто бывает, когда я понимаю, но я понимаю, что я не все понимаю. Это нормальная практика. Третью подсказку давай. Требуем!
2: Подсказка третья.
0: Ну, слушай, давай я тебе, пожалуй, подкину звуковую подсказочку. Это такой маленький фрагмент из фильма. И вот он как звучит. Внимание сюда.
3: Это бумага, которую дал тебе моряк. На ней тот же язык, что и на татуировке. Это числа.
0: Какие-то там числа. Ну смотри, татуировка, карта, цифры, кругом вода, только вода. Как ты думаешь, что это за фильм?
1: А название фильмов не будет подсказка?
0: Нет, Василий, три подсказки, это уже подсказки. Ответ хоть какой-нибудь.
1: Блин, даже не знаю, авиатор не подходит.
0: Ну, давай авиатор, давай попробуем, проверим. Да. Действительно, авиатор не подходит. Внимание, Василий. Это был фильм 95-го года. Называется он «Водный мир». Кевин Костнер в главной роли. Он там катается, ему встречается женщина, девушка, он их спасает. И потом все-таки они находят то самое место, которое они давно хотели найти. Дело в том, что сегодня отмечается день водопадов, и поэтому мне захотелось вот взять фильм, связанный именно с водной тематикой. Вот такие вот дела. В 95-м году, я не могу понять, Василий, что ты делал, если не смотрел «Водный мир»? Эх. Ладно, в 2026-м наверстаем.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Sun & Shadow of Blue на Radio DFM. Вдвойне приятно, что этот трек уже успел оказаться в нашей фирменной тридцатке. Между прочим, 25-е место. Да, весьма неплохой старт. Вполне возможно, уже в ближайшую субботу окажется в горячей десятке в DFM Top 30. Ну, я ни на что не намекаю, но все-таки проголосовать всех желающих приглашаю. DFM.ru, заходите. И там же, кстати, от вашей поддержки не откажутся Эбон с треком Hollow, а еще Alan Walker, Broken Strings. Вот его мы послушаем через пару секунд. И, между прочим, так на всякий случай, в этом часе не пропустите игру «Московский Блиц». Игра, где вы сможете выиграть деньги, которые потом сможете потратить на одном из маркетплейсов. Далеко не уходите, подарки хорошие впереди. Удачи вам!

0: пользуетесь с чехлом для чемодана? Есть такие люди, которые регулярно его используют? Ну, правильно, когда путешествуешь, такая вещь может пригодиться 100%. А вот чехол для автомобиля, вот это уже не такая популярная вещь, согласитесь? Хотя в Китае сейчас массово начали скупать пушистые чехлы. Ты надеваешь, короче, такой чехол на свою машину, и она тебя просто... Она у тебя превращается в котика, в собаку. Даже чехлы в виде капибар тоже есть. Вот только представьте. Кроме необычного внешнего вида, говорят, что они защищают кузов от мелких царапин и сколов. Но есть минусы. В дождливых и пыльных дорогах и городах такой чехол придется регулярно все-таки мыть, говорят специалисты. А мне кажется, что благодаря такому пушистому чехлу в Китае все-таки придумали, как победить эти самые пробки. Когда все машины превращаются в пушистых капибар, капибарчики, да, такие передвижные, движение автоматически становится медитативным. И все так успокаиваются. И пробка уже вовсе не пробка, а скопление пушистых капибар на колесах.
1: Реклама на Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

маркетплейса. По-моему, отличный подарок, особенно для тех, кто любит себя радовать. Московский Блиц впереди. Звоните 8495-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас. Поиграем буквально через несколько минут.

0: «Московский блиц» на радио ДФМ. При поддержке проекта «Перезвони нам».
1: Да, согласен, мы этого момента ждали очень долго, и вот он наступил. Илья сегодня принимает участие в «Московском блице», курьер из Москвы. Со мной на связи Илья. Доброго дня, здравствуй, привет.
2: Привет, привет.
1: Как тебе в такую дождливую погоду в Москве перемещается по нашим улицам, чтобы доставлять вот эти вот самые, не знаю, штучки, которые радуют людей, когда они получают от тебя эти самые посылочки? Илья, ну как ты там передвигаешься в дождливую погодку?
2: У природы нет плохой погоды, и у меня тоже.
1: Хорошие слова. И я так понимаю, у Ли вообще нет плохого настроения, судя по голосу, да. Всегда на позитиве, парень. Так, ну хорошо, с таким же позитивом давай подойдем к игре. Правила очень простые. Я задам тебе 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа, и твоя задача выбрать верный. Каждый правильный ответ стоит 1000 рублей, которую можно потратить потом на одном из популярных маркетплейсов. Имей в виду, пожалуйста, Илья, что время ограничено, надо успеть ответить на все вопросы абсолютно. Таким образом, твой максимальный выигрыш может составить 4000 рублей. Неплохой подарочек, согласись.
2: Готов.
1: Молчание, знак согласия, да, он уже все, готов получать. Ну ладно. Не будем тянуть кота за хвост. Начинаем игру.
0: Московский блиц.
1: Вопрос первый. Сколько башен у Московского Кремля? 12 или 20?
2: Первый.
1: 12. Это неправильный ответ. Правильный ответ 20. Какая линия Московского метро самая старая? Сокольническая или кольцевая?
2: Сокольническая. Самая первая.
1: Это правильный ответ. Сколько раз звонил царь колокол в Кремле? Один раз или ни разу?
2: Один раз.
1: Это неправильный ответ. Правильный ответ ни разу. Как называется онлайн-проект о защите от интернет-мошенников? Перезвони сам или позвони мне, позвони?
2: Перезвони сам.
1: Это правильный ответ. На сайте сам.мос.ру можно получить всю информацию о том, как защитить себя и близких от телефонных и интернет-мошенников. Минута завершилась практически. Да. Самое время подвести итоги и узнать, сколько правильных ответов ты дал. Так, по поводу башен. Там у нас ошибочка вышла. Сокольническая линия, ты ее выбрал и заработал себе 1 балл в копилочку. 1000 рублей. Царь колокол, ты сказал один раз, на самом деле ни разу. И перезвони сам. Это тоже правильный ответ. Получается 2 правильных ответа в копилочке. А это сколько тысяч рублей, Илья?
2: 2000,
1: да, все правильно. 2000 рублей, которые ты можешь потратить в одном из популярных маркетплейсов. Илья, мои поздравления, отлично сработал.
2: Спасибо, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, ну и всем остальным я напоминаю, что очередной розыгрыш состоится уже завтра, так что не пропустите. Московский блиц.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: ДФМ под самые лучшие треки, которые работают и помогают, и, собственно, отдыхать. Вот отдыхать, это касается тех, кто сегодня может делать все, что угодно, но только не заниматься решением каких-то важных вопросов. Да, а вот кто сейчас сосредоточен все-таки на важном и молчит, сидит такой перед монитором или там, не знаю, там куда-то направляется, в душе у таких людей творится, я думаю, нечто подобное.
1: Я работаю!
0: Да! Давайте сделаем все возможное, чтобы легкости было у нас больше. Музыка однозначно поможет, даже если вы работаете в этот момент. Тиесто и Брайана Грейс, также Beautiful Places, еще раньше Пнау. Слушаем прямо сейчас. Ты Курасон.
2: Радио Ди ФМ.

0: Но вот когда ты просто задумчив, это одно. А вот когда ты хочешь казаться таким для всех окружающих, это совершенно, мне кажется, другое. Умный, задумчивый. Но вот как только дело доходит до готовки, сразу все куда-то улетучивается. Да? Умные люди не умеют готовить, говорят психологи. Последнее вот исследование такое было. Специалисты отмечают, что люди, которые много времени посвящают работе, творчеству или умственному труду, часто хуже справляются с бытовыми задачами. Все из-за того, что мозг якобы сосредотачивается на более важных вещах, поэтому на готовку и домашние какие-то дела остаются меньше сил, внимания и энергии. Да мне кажется, это очередная, вот знаете, какая-то отмазка, которую придумали те же психологи, которые сами домой приходят и не хотят ничего делать, не хотят готовить и все такое. Ну ладно, в таком случае, если в семье два умных человека, ну не будем готовить, придется сидеть на гречке и вареных яйцах. Окей, договорились.
1: Реклама на Дифа. Димон такси грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон такси.
2: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: звоните, как можно быстрее набирать этот самый номер 84955956012, потому что впереди у нас квиз. Вопросы, ваши ответы и, разумеется, подарки. Без них тоже никуда. Звоните, желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза. This is...

0: DFM. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май и июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: А кведы?
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: огромное количество желающих принять участие в сегодняшнем квизе. Телефонная линия прям до сих пор еще такая красная, но дозвонился у нас Олег, студент, будущий инженер Уссурийск на связи. Привет, Олег, доброго дня, желаю тебе здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ну, повезло тебе уже больше, чем всем остальным. Осталось только 50%, понимаешь, выполнить. Но 50% это от всего квиза. Главное же дозвониться, а потом еще ответить на вопросы на протяжении одной минуты. Набрать достойное количество правильных ответов и заявить, может быть, уже так заранее всем. Вот я, тот самый человек, который на этой неделе будет самым лучшим. Олег, почему только у меня уверенность присутствует в том, что ты будешь именно лучшим? А у тебя почему-то какое-то такое молчание. Ты слушаешь меня как какого-то идиота, который только не читает о чем-то или нет?
1: Неправда, я слушаю, готовлюсь.
0: А, готовишься, морально, так ты понимаешь, готовишься, настраиваешься. Есть рядом те люди, которые будут помогать тебе с правильными ответами, или только надежда на тебя самого?
1: Никого, я один.
0: Никого, ну и прекрасно, игра, значит, будет честной. Что ж, Олег, минута начинается твоя прямо сейчас. Я тебе желаю удачи и, внимание, первый вопрос. 16 июня, день свежих овощей. Какой зеленый овощ с пупырышками часто едят в свежих салатах и еще могут солить и мариновать?
1: Повторите.
0: 16 июня, день свежих овощей. Какой зеленый овощ с пупырышками часто едят в свежих салатах и еще могут солить и мариновать?
1: Капуста.
0: Правильный ответ – огурец. Вот тебе загадка. Да. Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Что это?
1: Лук.
0: Это правильный ответ. 67 лет назад была открыта выставка достижений народного хозяйства. Как называется самый высокий павильон ВДНХ? Центральный или звездный?
1: Звездный.
0: Нет, неправильный ответ. Правильный ответ — центральный, номер один. День рождения отмечает индийский актер Митхун Чакраборти. Сколько ему лет исполнилось? 75 или 76?
1: 76.
0: Правильно. Послушай фрагменты из песни и скажи, в каком фильме с участием Чакраборти она прозвучала. Внимание сюда.
1: Зита-гита, больше ничего не приходит.
0: Нет, на самом деле танцор диско. Но было близко, но немного не туда. Минута завершилась. Я не могу понять, почему мы на огурце потеряли столько времени с тобой.
1: Я вас плохо слышал.
0: Нет. Я думаю, если бы там была квашеная капусточка, видимо, просто там, понимаешь, вкусовые предпочтения. Вот нужно было узнать, что тебе нравится больше, квашеная капусточка или все-таки огурец. Если ты выбрал второй вариант, вот однозначно бы тогда и с первым вопросом нам было бы гораздо легче. Ладно, почитаем количество правильных ответов. Огурец. Мимо. Лук, да. Центральный павильон, да. 70... А, нет, ты сказал звездный, да. Получается тогда 76 и танцор... Два правильных ответа ровно за одну минуту. Два правильных ответа из пяти возможных. Олег, ты доволен результатом?
1: Не очень.
0: Ну и ладно. Не очень, так не очень.
1: Хорошо.
0: Зато подарок хороший. Это фирменный мерч от Radio DFM. Я тебя поздравляю от всей души. А вот теперь ты очень доволен, да?
1: Доволен.
0: Вот и хорошо. Олег, краткая сестра таланта. Давай, на счет три слова квиз как можно громче, чтобы всех взбодрить. Раз, два, три.
1: Квиз!

0: мощный саунд, мощные ребята, Imagine Dragons, Whatever It Takes, здесь на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее встречается уже Артем Скорбогатова. И пусть этот вторник, летний вторник, у вас будет максимально легким. На работе, да и везде. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00. До 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: прав. Ну а если ты ученый, главное, чтобы не копченый, то погружаться в них ты можешь на ежедневной основе. И что самое интересное, являть миру разные открытия.
1: Да не томи ты!
0: Генетикам Колумбийского университета удалось отредактировать ДНК эмбриона человека. А это значит, что теперь людей можно будет создавать почти что на заказ.
2: Вот тяна!
0: Короче говоря, менять практически любой параметр, как в редакторе персонажа в играх. Например, выбирать цвет волос, глаз, рост, здоровье и даже уровень интеллекта.
1: Да ладно!
0: Да, Алин Таркач, вы не ослышались.

ваш же интеллект или интуиция способны принести победу в игрушке Fake News, за которую, конечно же, полагается обновленный фирменный мерч от Radio DFM. К слову, она стартует уже совсем скоро. Главное, не проспите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А так, всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Я желаю вам непременно легкого рабочего дня в нашей компании.

0: прошлом, а пока самое время поговорить со Светланой. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А откуда вы к нам пожаловали?
1: Из города Брянска.
0: Брянские раззадоры. Фейк-ньюс, Светлана, для вас. У нас уже готовы 3 новостных заголовка. Я их прямо сейчас друг за другом вам озвучу. Ну а вы, Светлана, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Да, конечно.
0: Стало известно, что в России с 1 января со всех заграничных переводов будут взиматься НДС и таможенные пошлины. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Ну, наверное, да.
0: Чтобы предотвратить дефицит топлива, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать низкокачественный бензин.
1: Я думаю, нет.
0: В одном из городов Гондураса прошел рыбный дождь.
1: Нет.
0: Да вы знаете, да, и, к сожалению, для вас нет, Светланочка. Давайте разбираться. Что касается Гондураса и рыбного дождя, просто во время шторма смерч захватил их с поверхности воды и хаотично разбросал по земле. Ну и нет, в России с 1 января со всех заграничных переводов не будут взимать НДС и таможенные пошлины. Ну и да, чтобы предотвратить дефицит топлива, нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать низкокачественный бензин. Я так понимаю, что вы в дороге, да, там это, Светлана?
1: Да, да, в дороге.
0: Давайте, вам счастливого пути. Но без приветов мы вас не отпустим.
1: Передаю привет городу Брянску и своему родному поселку Белые берега. Может быть, кто-то узнал. Так что всем хорошего дня и вам тоже спасибо большое за игру.
0: Ай, благодарю.
2: Реклама на Дифа.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: 8-13-21.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Radio DFF. Радио DFM.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
2: Простите? Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. В 1903 году в Америке зарегистрировали торговую марку Pepsi Cola. В 1925 в Гурзуфе открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в котором я был. Морской, лазурный. А в 1963-м состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестой среди советских астронавтов и 12-м человеком в космосе.
1: Молодец.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Silver Forgiven в атмосфере нулевых. Только что в эфире радио DFM. Ну а нам стало известно, что в Москве откроется первый в мире, вы только вдумайтесь, пруд для рыбалки прямо в ТЦ. Знаете, главное, чтобы не было так. Бать,
1: я нормально? Нормально все?
2: А?
1: Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбач. Клюет хоть?
2: Ага.
0: Речь сейчас о столичном торговом центре «Гагаринский». В пруду длиной 10 метров будут плавать 12 видов рыб. И любым желающим их поймать будут выдавать удочки и наживку. Организаторы обещают атмосферу природы со звуками птиц и лягушек, а также конкурсы для детей.
3: Это ли не чудо?
0: Согласен, пока жены шопятся, можно будет поймать рыбку на ужин.
4: Вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она!
0: А пока!

предлагаю поймать удачу вам за хвост. На очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш обновленный фирменный мерч. Как вам такая перспективка? С вами по-прежнему Артем Скоробогат, и я вас категорически приветствую и продолжаю желать легкого рабочего дня.

С вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните. +7 495 956 101 2.

0: Нам дозвонился Владимир, который, будем надеяться, знает или догадывается, что будет дальше. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: В автомобиле, значит, куда-то направляетесь, куда, рассказывайте.
1: Отработал, еду домой.
0: Как выглядит счастливый человек во вторник. Великолепно, Владимир. Осталось дело за малым. Одержать победу в игре, что было дальше. И осчастливить не только себя, но и, вероятно, семью. Потому что мы подарим вам наш обновленный фирменный мерч. И мне кажется, что ради этого стоит чуть-чуть поднапрячься. А потом и делу конец. Что было дальше? У меня уже готова самая нереальная, реальная новость. Точнее, ее начало. А еще точнее, и варианты концовки. Выбирайте правильный, дарим наш фирменный мерч, а если ничего не получается, ну, вы просто счастливы, поедете домой к своей замечательной семье. Договорились, Владимир?
1: Договорились.
0: В Новой Зеландии люди стали стекаться в один из магазинов, чтобы посмотреть на многоточие вопрос, чего было дальше? Цены, продавщицу или необычный фрукт? Владимир, выбирайте.
1: Ну, я думаю, наверное, фрукт.
0: А почему не продавщицу?
1: Ну, блин. Нет, я все-таки думаю, фрукт.
0: И даже не цены, Владимир.
1: Блин.
0: Да.
1: Нет, давайте, наверное, все-таки цены.
0: Цены?
1: Да.
0: А что ж такого, они постоянно растут. Вот заходишь иной раз, смотришь, и да как такое может быть? Думаете, это способно удивить или шокировать?
1: Ну, я думаю, да.
0: Значит, все-таки цены, Владимир. Так?
1: Да, все-таки цены пускай.
0: В Новой Зеландии люди стали стекаться в один из магазинов, чтобы посмотреть, Владимир, на яблоко-химеру. Четко пополам окрашенное в красно-желтый цвет. Такой вот сорт является результатом генетической мутации. Встречается крайне редко. Примерно один случай на миллион. Владимир, дорогой человек. Не сегодня, не в этот раз.
1: Не сегодня, не в этот раз.
0: А пока по дороге и в объятии своей счастливой и драгоценной семьи. Где приветы?
1: Приветы, конечно, команде DFM, семье своей любимой и всем, кто меня узнал.
0: А я, кстати говоря, скоро вернусь, потому что хочется вам рассказать о праздниках, которые можно отметить сегодня.
2: Реклама на
3: DFM. Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля, ТРЦ Рио, окружное шоссе 12, ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
8: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Henry Camomile. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kungs и Teoflos London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.
0: Этой недели войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с этим больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
8: 12+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: творится. Давайте-ка расскажу о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день высоких каблуков, ну или же день фееричного падения. И с большим удовольствием рухнуть после насыщенного рабочего дня на любимый диван. Или же в объятия любимого человека.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 14 подтоплений ликвидировали коммунальные службы в Вологде. Вологодская ТЭЦ устанавливает новые котлы. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. 14 подтоплений ликвидировали коммунальные службы в Вологде. Бригады Вологды горводоканала перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией и профилактикой подтоплений на городских улицах. На работах задействовано 6 бригад. Для устранения подтоплений на базе Вологды горводоканала функционируют вакуумные насосы, каналопромывочные машины, комбинированные машины и другая спецтехника. Основной метод работ – откачка воды. Жители Вологды могут сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 75 72 15 и 75 33 49. Вологодская ТЭЦ устанавливает новые котлы. Сотрудники Вологодской ТЭЦ ТГК-2 приступили к установке новых паровых котлов и ремонту основного и вспомогательного оборудования. Работы будут закончены к началу нового отопительного сезона. В настоящее время производится ремонт водогрейного котла, парового котла и паровой турбины. Также ведется ремонт тепловых сетей в Южном районе и реконструкция сетей Центрального района вдоль площади Революции. Вологодская ТЭЦ подключила горячее водоснабжение в Южном районе для 277 зданий, из которых 249 – многоквартирные дома. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

такого не было, и вот опять. В Греции ищут людей, готовых работать без зарплаты. За это обещают бесплатное жилье и полноценное питание. Нужно всего лишь-то приехать на остров Сирос и 5 дней в неделю по 5 часов в день ухаживать за местными котиками. Ну, звучит эта новость вроде бы отлично. Работа мечты, вокруг природа, море, полный пансион. Отличный антистресс, но чувствуете? Чего-то по-прежнему все-таки не хватает в этом уравнении. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый и держу пари, что вскоре развернется нешуточная борьба за фирменный мерч от радио DFM. Игра называется «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Так что всем грамотеям приосаниться и ожидать специального сигнала. А для всех остальных просьба: много не работайте и мало тоже. Объявляю небольшой перерыв.

0: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Нужны мне клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подобно Туту.ру 6+.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточно.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А теперь тусовка.

0: города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, стало известно, что парк «Красная Пресня» ждет обновления. Там планируют восстановить исторический вид прудов, каналов и пустить по ним светящиеся плавающие фонтаны, а также отремонтировать и сделать новые арочные мостики. Кроме того, особое внимание собираются уделить спорту и активному отдыху. Привести в порядок скейт-парк, обновить поле для мини-футбола и площадки для воркаута, а еще создать новые корты для падл-тенниса и зону для занятий йогой. Как сообщается, на время работ вход на территорию парка будет закрыт, но культурно-досуговый центр на Мантулинской улице продолжит работать, а все массовые мероприятия на свежем воздухе временно перенесут в зону отдыха «Красногвардейские пруды». Так что москвичи и гости столицы не останутся без привычных развлечений. На этом все у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
3: DFM. Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрь. 27.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Друзья, всем привет! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И у нас срочные новости. В Канаде, это реальная история, медведь забрался в супермаркет и съел 60 шоколадок. И когда медвежонка поймали, егерь сказал, что он был максимально спокоен и доволен жизнью. Если честно, я этого медведя прекрасно понимаю. Я точно так же выгляжу в пятницу вечером у холодильника. И, кстати, егерь обещал, что Мишку не будут наказывать и отпустят его обратно. Ведь в лесу он будет рассказывать другим медведям, что такое сладкая жизнь. А у нас сладкая жизнь — это прекрасная музыка на радио DFM. Погнали!

0: Время поиграть. Поиграть с Борисом Всемогущим и с Радио ДФМ. Будем дарить вам подарки и эмоции. Что может быть лучше? Номер нашей студии. Плюс 7-495-956-1-2. Как говорится, меньше слов, больше мерча. Звони прямо сейчас. Плюс 7-495-956-1-2.
1: Реклама на ДФМ.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: Радио ДФМ.

0: Так, до нас дозвонилась Катюха из Владимира. Катя работает логистом на заводе, который делает детали для часов и центрофуги. Мы вот с ней уже, наверное, 2 часа болтали, никто не мог никак объяснить друг другу, что такое центрофуга. Катюх, привет, как твое настроение? Ты тут?
1: Да, привет, все прекрасно.
0: Здорово. Катя, расскажи мне, а что самое классное в твоей работе?
1: Самое классное — это мой коллектив.
0: А что в нем такого особенного?
1: А потому что у нас все ребята позитивные, безумно крутые, и мы друг за друга горой.
0: Слушай, а как твой начальник? Хороший или не очень? Честный?
1: У меня 2 самых лучших начальника,
0: ага.
1: И я их обожаю. Правда, это мой руководитель и мой непосредственный руководитель.
0: Руководитель и мой непосредственный. Ладно, давай теперь поиграем. Ты готова? Смотри.
1: Да.
0: Я называю тебе слово. Тебе нужно будет придумать 10 ассоциаций за 30 секунд.
1: Ага.
0: Слово «пипидастр». Ты знаешь, что такое пипидастр?
1: Это, по-моему, такая штука — пыль убирать.
0: Правильно, такая маленькая щеточка, которая убирает пыль. Даю тебе 2 часа, чтобы подумать. 1, 2, ты подумала, готова?
1: Ну да.
0: 10 ассоциаций к слову «пипидастр» за 30 секунд. Погнали.
1: Пыль, тряпка, аэрозоль, веник, салфетка, мусор, подметать, метелка, швабра.
0: Еще 2.
1: Господи, моющее средство.
0: Господи, не пойдет.
1: Мыло.
0: Все. Катюха, Катюха, я тебя поздравляю и дарю тебе наш фирменный мерч, наш фирменный пипидастр. Что ты будешь делать с нашим пипидастром, Катя?
1: Пыль притирать дома.
0: Здорово, я шучу и дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Кать?
1: О, я хочу передать привет моему самому любимому человеку, моему Сережке, который сейчас меня слушает, моим родителям, которые приехали во Владимир, ну и, конечно, всему коллективу завода «Точмаш».
0: Катюха, ты красавчик.
2: Реклама на
3: Хей, hey, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: По стройландия.ру. 46-09-61. Гуатеринбург. Айс автоматики 28. А. Угрен 112-565-804-39-61.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: А теперь давайте немного поговорим о футболе. У нас в мире праздник, это чемпионат мира, и фаворитом являются испанцы, французы, аргентинцы и, конечно, англичане. Кстати, об англичанах я расскажу вам, ну, очень интересную историю, которая произошла в чемпионате Англии. Она реальная. Там как-то на поле выбежал петух, настоящий, и комментатор... Он не выдержал и начал кричать: вот он, первый игрок Тоттенхэма, который реально хочет забить. Петуха, кстати, ловили целых 7 минут, и зрители признали его лучшим игроком матча. Наверное, потом будут вестись какие-то переговоры касаемо покупки пернатого друга. А я призываю смотреть чемпионат мира и слушать радио DFM, и будет вам счастье.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому

0: А теперь самое время поиграть с кем? С Борисом Всемогущим и с Радио ДФМ. С большим удовольствием подарим вам наш фирменный мерч и классное настроение. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Кто не хочет стать миллионером, звоните. Плюс 7-495-956-1-2.
1: Реклама на Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
2: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29, УГРН 12-43-54-116.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное, молча положите трубку.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
7: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
6: 13+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас Юлия на проводе. Юлия из Москвы, она работает финансистом. Юлия, привет, как твои дела?
1: Привет, привет, дела отлично.
0: Здорово, Юля. Вот смотри, ты работаешь финансистом. Вот скажи мне и всем нам, сколько нужно в месяц минимум зарабатывать, чтобы быть счастливым. Такой, знаешь, такой минимум финансового счастья. Ну, какая сумма, вот скажи нам.
1: А у каждого свой минимум. Главное, чтобы хватало на все, что ты хочешь.
0: Да не увиливай. Ну, например, ну вот твоя сумма. Вот мне хватает 10 тысяч рублей в месяц, чтобы быть самым счастливым человеком на планете. А вот тебе сколько?
1: Ну, 10, наверное, точно не хватит.
0: Ага.
1: Но оставим в секрете.
0: Ясно, ладно. Теперь давай поиграем. Самое время поиграть. Смотри, я называю тебе слово. Тебе нужно будет придумать 10 ассоциаций к этому слову. И наше слово будет «козлодер». Ты знаешь, кто такой козлодер?
1: Если честно, не очень.
0: Я тоже не знаю. Козлодер — это человек, который очень плохо поет. У кого акцент, кривая интонация. Условно, плохой певец называется козлодер. Тебе нужно 10 Хорошо. Ассоциаций к козлодеру. Готова?
1: Да, готова.
0: Погнали.
1: Опера, песня, фальшивит. Играть на музыкальном инструменте, голос, связки, отсутствие слуха, гитара, музыка, танцы.
0: Так.
1: Что еще?
0: Последнее.
1: Аплодисменты, аплодисменты.
0: Юлия, Юлия. Такая песня была классная. Теперь козлодером буду я. Я тебя искренне поздравляю. Кто такой козлодер? Это я. Дарю тебе наш фирменный мерч маленького такого козлодерика. Что будешь делать с маленьким козлодериком?
1: Буду на него любоваться и петь вместе.
0: Отлично. Кружку я тебе дарю. Кому передаем приветы, Юля?
1: А привет передадим моему любимому сыну и всем моим друзьям, тоже не менее любимым.
0: Как зовут сына, Юлия?
1: Сына зовут Игорь.
0: Игорь, тебе огромный пламенный привет от Юлии и от Бориса Всемогущего и от всего Радио ДФМ. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я умею смотреть одним глазом и вам не советую.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
15: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде проверили все 208 дворов, отремонтированных по федеральной программе. Строительство напорного коллектора на улице Марии Ульяновой завершилось в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде проверили все 208 дворов, отремонтированных по федеральной программе. На гарантийном обслуживании в Вологде находятся территории, которые были отремонтированы в период 2021 по 2025 год. В случае возникновения поломок или недочетов, связанных с гарантийными случаями, подрядчик обязуется устранить их в рамках контрактных обязательств в течение 5 лет с момента ремонта. По ряду адресов требуется лишь текущее содержание, затирка стыков, контроль уклонов и промазка небольших трещин. В этом году по программе ПКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 27 дворов. Строительство напорного коллектора на улице Марии Ульяновой завершилось в Вологде. Подрядчик до конца июня должен провести благоустройство и восстановить часть асфальтового покрытия на проезжей части. Коллектор протяженностью более 500 метров объединяет канализационную насосную станцию на улице Мира и существующий коллектор на перекрестке улиц Марии Ульяновой и Козленской. Работы по строительству проводились в рамках казначейского инфраструктурного кредита при поддержке губернатора. Строительство велось в комплексе с ремонтом улицы Мира, проводимым в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
15: Ди-Ньюс.
13: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагу, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю есть в постели печенье, но тоже не люблю, когда в постели крошки. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 16 июня 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас день свежих овощей. Также день младших братьев. Если у вас есть младший брат, обязательно поздравьте его с этим праздником. День рождения выставки достижений народного хозяйства, день рождения ВДНХ. Обожаю это место в Москве. Все, кто не был, обязательно сходите, это чудо. Так, день рождения Артека, кстати. Все в детстве мечтали, наверное, в Артек попасть. Но... да, мы не очень хорошо учились, поэтому мы не попали. Так, а еще международный день водопада. А дальше у нас лукавит Ряник Лукьянов день. И сегодня, друзья, мы решили с вами обсудить следующую тему. Звучит она так. Назовите свой возраст, не упоминая цифры. Вот какими-то такими яркими проявлениями наверняка ваш возраст тоже знаменит. Ну, я, понятно, там, мясо мамонта жесткое, птеродактиль по вкусу как ворона, а динозавр похож на курицу. Вот. Назвала свой возраст. Ну, а если серьезно, то я ходила с бидончиком за квасом.
2: О.
1: Да.
2: А я скажу так, стаканчик по 10 копеек. Надо понять, какой стаканчик.
1: Молочный, пломбир 15, фруктовая 7.
2: Да.
1: Да, 20, какое-то совсем понтовое стоило. Ну, мы его не брали, на это у нас не было денег. Поэтому зачем вспоминать то, что было нам недоступно уже тогда. Так, еще, Дмитрий, у вас.
2: Утки.
1: А, это все понятно.
2: Ну и там таких еще песен можно набрать. Вот мы, не жалкие букашки.
1: Еще я помню Мишки Гамми, что-то там, та-та-та-та-та-там.
2: Вас удивят
1: какими-то там прыжками. Да. В общем, друзья, обязательно пишите нам ответ на вопрос. Нужно назвать свой возраст, не упоминая цифры. Мы все это принимаем где?
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений в Максе и прочих мессенджерах 965-115-5-115.
1: Лучше мы отдадим нашу стильную, крутую кружку ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что сегодня у нас второй лунный день. Наступил момент первого вдоха нового цикла. Если вчера вы мечтали, примагничивали все, что хотели бы в своей жизни видеть, то сегодня уже, собственно, можно пускать энергию в реализацию. Но что нельзя делать во второй лунный день? Проявлять жадность и скупость. Зажимая ресурсы, вы перекрываете поток изобилия на весь месяц. Поддаваться гневу и вступать в перепалки. Отрицательные эмоции сегодня оседают в теле тяжелым грузом. Совершать действия на авось спонтанно сейчас граничит с глупостью. Каждый шаг должен быть выверен. Изнурять себя непосильной ношей. Организм только начинает просыпаться, не надрывайтесь. И самое главное, в этот период можно не брать на себя излишние обязательства, в которых вы не уверены особенно. Слово данное сегодня будет иметь особую силу, вес, тяжесть. Если вы также не хотите, например, сегодня есть какую-то тяжелую пищу, откажитесь от нее, не заставляйте себя слопать какой-нибудь гамбургер или шашлычок, или пиццу. Нет, травка сегодня хорошо, вот огурцы с помидорами.
2: Черемша.
1: Очень хороша сегодня будет окрошка, но без колбасы. Также ни в коем случае сегодня нельзя позволять лени овладеть вами. Вода под лежачий камень течет, энергия в этот период уже требует плавного движения. Ну а что можно и нужно делать во второй лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: А давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Назовите свой возраст, не называя цифры. Вот такая задачка сегодня.
1: Так, пожалуйста. А я в школу пошла, но так и не стала октябренком. Значит, помню олимпийского мишку. Видел своими глазами. Значит, ну, мы тоже помним, хотя не застали, так сказать, лично.
2: Но впечатления остались.
1: По фотографиям, по всему остальному. Потом очень же модно было носить какие-то олимпийки. Вот как раз она и называлась олимпийка, потому что там был олимпийский мишка. Я даже пионером не стала, но так хотелось быть, как старший брат. Что еще есть?
2: 95-й бензин под 6 рублей вспоминают.
1: Вот это, конечно, да. Такие, знаете, болезненные воспоминания.
2: Еще гимн на обратной стороне тетрадки.
1: Значит, еще. Я помню мои тотемные слова. Экспелиармус, экспекто патронум, авада кедавра. Я еще помню люмус. И этот, значит, этот авада кедавра мы уже говорили, да?
2: Абракадабра?
1: Нет, не абракадабра. Я помню еще заклинание сим, салабим, салабим, чего-то там. Трахти-бедохти-бедох, вот это вот все.
2: Я помню мутабор.
1: Мутабор — это ужасно, это кошмарная история. Самый страшный мультик из всех, которые я лично видела в своей жизни. Я вообще не понимаю, почему надо было для детей делать такие мультики, чтобы они обязательно пугались. Например, «Черная курица», помните мультик? Какой-то тоже ужасный мультик, кошмар. Страшно. А, так это что, это не «Черная курица»?
2: Там «Черная курица» был мультфильм. Я помню, даже диафильм был «Черная курица», который просто вообще кошмар. Ты же смотришь все это в полной темноте, когда у тебя вот эти тени на стене, если понимаете, о чем я.
1: А «Мутабор» — это «Калиф Аист», я вспомнила. Да, это вот так назывался мультик. Тоже, конечно, совершенно какой-то жуткий. Какие-то все страшные. Я говорю, как будто напугать ребенка, это вот у мультипликаторов была главная задача. То есть, а почему бы нет, если да? Что еще?
2: Так, помню чемпиона по футболу на предыдущем чемпионате мира в США. Это 94-й год, между прочим. Бразилия.
1: Ты уже прогуглил?
2: Нет, это сообщения такие приходят.
1: Помню мультик про дятла Вуди утром перед школой. Казаки-разбойники во дворе. И, ну, тут есть еще какие-то ответы, но эти ответы, они, к сожалению, с рекламой, поэтому мы не можем, друзья, их озвучить.
2: А, там есть напитки всякие разные.
1: Ну, естественно, напитки, шоколадки, все остальное мы не можем говорить, потому что они существуют, это будет рекламой. Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Заметьте, человек написал это словами, а я сразу пою. Ну и, конечно, тут некоторые хвастаются, что еще помнят молодого Якубовича. Вот, и я дальше могу пойти. Я еще помню, Влад Листьев вел «Поле чудес».
2: И мы помним еще Нагиева с волосами.
1: Вот это, конечно, да, друзья. Он не всегда был лысый. У него была шикарная шевелюра, такие кудри. Он в программе «Окна» сидел, весь такой мачо. И наблюдал, как Ксения Бородина изображает из себя не пойми кого. Это очень смешно, она там так спалилась. Ну, чего-то она там рассказывала, какую-то небылицу. Вообще, люди же реально верили, что в «Окнах» все было по-настоящему. Все там какие-то драки устраивали, скандалы и все остальное. И Нагиев, знаете, такой третейский судья смотрел на все это. Ну, впрочем, сейчас, кстати, на нашем телевидении есть подобные программы тоже, где дерутся, где всякие разные истории какие-то странные.
2: Мы не будем вас разочаровывать.
1: Да, верьте, что все это правда. Кто мы такие, чтобы раскрывать эту ложь? Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть.
2: У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.

0: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
1: Оймал, Волгоокружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще не забывай мои дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ Рио. Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть «Есть контакт». И один дозвонившийся слушатель другому объясняет, не используя
2: хрены. Да.
1: Да. А кто здесь?
2: Вот как минимум у нас есть Ольга из города Санкт-Петербург. Ольга, здравствуйте.
1: Ольга.
3: Привет, привет, ребята. Очень рада вас.
1: Мы очень рады вас приветствовать, но я так понимаю, что Андрея мы потеряли, да, у нас?
2: Да, второй участник игры у нас исчез.
1: Андрей слетел, поэтому, Ольга, кто-то из нас будет объяснять вам слова. Это или я, или Дмитрий. Выбирайте.
3: О, какая прелесть. Ну, у Дмитрия был день рождения несколько дней назад. У меня день рождения сегодня, поэтому я выбираю Юлю.
1: Все логично. Обожаю женскую логику. Оленька, во-первых, у вас день рождения, поэтому... Ну, ладно. А то неинтересно будет. Ну, в общем, давайте попробуем действительно объяснить эти слова. На старт. Внимание, поехали.
3: Поехали.
1: Так, это животное, лежит на берегу моря, жирное.
3: Тюлень.
1: Правильно, правильно, ага. Правильно. Значит, в поезде едет кто?
3: Пассажир.
1: Есть. И пессимист, наоборот?
3: Оптимист.
1: Все. Изи, просто изи.
3: Изи, да.
2: Ольга, ну поздравляю вас.
3: Спасибо вам большое.
2: И с днем рождения, с тем, что вы стали обладательницей нашей фирменной кружки сегодня в игре «Есть контакт».
3: Ребят, я так мечтала об этой кружке. Я постоянно еду на работу, еду с работы, слушаю DFM, слушаю вас, Юля. Просто такая зажигалка, мне так энергию дает, что я прям балдею. Дмитрий, вы просто мечта всех женщин. Спокойный, рассудительный. Да. Поэтому я безумно рада дозвониться. Особенно свой день рождения. Просто так. Думаю, дай-ка позвоню. Ну, мало ли, еду в пробки, скучно. И тут на тебе.
1: А отмечать-то вы сегодня как-то будете или перенесли на выходные?
3: Как получится? Такое сейчас, такое настроение, что планов никаких нет. На работе все поздравили, дочка прибежала, поздравила, все позвонили. Маму я с утра поздравила со своим рождением. Поэтому на выходных все остальные, кто не успел поздравить.
2: Ну, класс, Ольга. Мы вас еще раз поздравляем. Всего вам хорошего.
3: Спасибо огромное.
1: Пусть каждый день нового солярного года будет счастливым, а... Сегодня мы еще дарим вам 10 секунд на то, чтобы вы опять передали кому-то приветы.
3: Так, привет передаю своей любимой мамочке, которая меня сегодня родила, своей любимой доченьке, своему любимому мужчине, конечно же, который меня с утра в 5 часов утра поздравил тем, что я хотела очень давно и очень сильно, всем радиослушателям и всем, кто меня узнал, услышал, я вас всех люблю, целую, обнимаю, я рада, что я вместе с вами сейчас в эфире. Люблю
1: а мы вас обнимаем, целуем и с днем рождения!
2: Ура!
0: Есть! Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заперед на своем видео.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-098.

0: всем параметрам.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: В ленту!
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». А дальше – тусовка.
2: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Еще раз напоминаем, друзья, о чем сегодня болтаем.
2: Назовите свой возраст, не упоминая цифры.
1: Когда вы носили мусор, ведро надо было принести обратно. Классика. Перескочил из третьего сразу в пятый класс. Вот, кстати, я хотела бы выяснить, а что это за прикол был такой?
2: Я тоже не помню.
1: Когда у меня тоже такое было.
2: У меня то же самое было, да.
1: Ну просто, а почему? Какая-то была же, наверное, история по этому поводу.
2: Какая-то, видимо, реформа была, когда сократили как раз 11 классов, и мы вместо них как раз 10 заканчивали.
1: Понятно.
2: И вот почему-то урезали вот тот самый начальную школу.
1: Так, я ходила за молоком с бидоном, кассета карандашом перематывал, это тоже. В старших классах ходил с дипломатом. С дипломатом. Это такая черная фигня, да? Такая узкая, какая-то такая квадратная или как прямоугольная.
2: Да, портфель без лямок.
1: Ну да, что-то подобное. Поля чертили в тетрадах, переводили со словарем.
2: Точно, как сейчас помню. Значит, отступаешь 4 клеточек. У нас было на 5 пишешь.
1: Да?
2: 4 ты клеточки сверху.
1: Ну, как вы поняли, друзья, я не очень, скажем так, внимательно относилась к данному вопросу. Я покупала квас из желтой бочки, пила газировку из автомата на улице, чертила поля в тетради. Вообще, представляете, вся страна из одного стакана.
2: Ну, кстати,
1: то есть,
2: да.
1: Даже, ну, никто не задумывался о том, что вот эта водичка, которая там как-то споласкивала, она микробы-то как будто бы и не убирала, она просто, ну, смывала их в лучшем случае. А по факту просто какие-то люди до тебя пили из этого стакана, и ты тоже из этого стакана так чуть-чуть вот так вот просто тоже пьешь.
2: Сейчас
1: это как будто даже вообще невозможно. То есть никто бы, мне кажется, не пользовался бы такой историей. А раньше, здравствуйте. Так, еще, значит, что есть?
2: Анна, Анна написала, мой возраст можно измерить в попугаях. Как тоненько.
1: Тоненько. Помню, как носили постельное белье в прачечную. Да и сейчас носят. Некоторые, кто не хочет сами стирать и гладить, носят. Вот. Просто сейчас это немножко дороговато как-то. А раньше я не знаю, сколько это стоило, но, видимо, дешевле, раз все этим пользовались.
2: Я помню, раньше кипятили в ведре, я помню, щипцы вот эти огромнейшие.
1: Фу, это вот, да.
2: Деревянные. И здоровую-здоровую ведро вот эмалированное.
1: И вот обязательно надо было как-то... Приходишь, думаешь, что-то вкусненькое мама готовит. Такой облом. Главное, заходишь, а там, на, эти там, все. Думаешь, боже мой, что-то сейчас будет вкусное. Смотришь, а там белье кипятится.
2: Кипятили белье.
1: И сразу все. А еще, кстати, было классно, когда варенье варили, пенки тебе отдавали. Вот это вот хорошая была история. Также у меня был телефон с полифонией. Поразительно. Раньше люди скачивали за деньги себе мелодии. Самые разнообразные, чтобы их телефон, ну, не пел одинаково со всеми. А теперь или одинаково везде у всех, или беззвучный режим. То есть как будто бы это совсем ушло куда-то. А что у нас? Любимые песни закончились, любимые звуки, мемы и так далее. Дальше. Бананы закупались ящиками, они были зеленые и хранились в шкафу. Но мы их лопали и такими. Кстати, парадоксально, может быть, это с детством связано, но я до сих пор люблю недозревшие бананы. То есть вот когда они еще такие...
2: Крепенькие.
1: Да, зелененькие. И на мыло похоже по вкусу. Я не знаю, откуда... Нет, мыло я тоже ела, вот поэтому я в курсе. Тут вот меня не словишь. Как-то пытались. Особенно, когда мыло земляничкой пахло, почему-то в детстве хотелось это попробовать и думалось, что оно такое же по вкусу, как и по запаху. Но нет, оказалось, что оно горькое и ужасное. Я выросла на АБВГДейке.
2: О, был клёп.
1: АБВГДейка, АБВГДейка, это учеба и игра. АБВГДейка, азбуку детям знать пора. О, все. Хорошо, все песни наизусть помню. Я еще всю рекламу помню. На полном себе. Если бы здесь не было закона о рекламе, я бы вам сейчас спела, у вас бы так открылись все шлюзы памяти, вы бы обалдели. Потому что я помню такую рекламу, которую вообще никто не помнит. Я, например, до сих пор помню песню Московского вентиляторного завода. Серьезно? До сих пор. Вот я хотела бы передать привет этим рекламщикам, которые придумали песню Московского вентиляторного завода. Потому что я до сих пор могу ее спеть от начала и до конца. Память детей, она такая. Так, да. Друзья, обязательно пишите нам.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. И прямо сейчас напомним наш номер, куда нужно писать сообщение.
1: Что?
2: Поехали.
1: А я думала, я должна нам напоминать номер.
2: Специально обычный скажет.
1: А, поехали. It's showtime. Pogo!
0: On DFM. Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером +16, ночью +12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до +17.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: Стройландия.ру. 46061. Гуатринбург. Айстатамчики 28А. Угрен 112-565-804-3961.
11: Чао, рогатцы. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
12: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
13: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.
14: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: People. Аплодисменты всем, кто вместе с нами в данный момент передвигается где-нибудь в пробке. Может быть, вам даже душновато, а мы, соответственно, будем вас поддерживать. Мы вас проводим до дома. И, конечно же, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Назовите свой возраст, не упоминая при этом цифры.
0: Ой, у нас тут, конечно, ответов. Некоторые даже картинки присылают. Mm-hmm. Всякие разные вкладыши, которые уже и позабыли. Знаете, были такие вкладыши комиксы.
1: Да, там несколько было. Они такие большие
0: это
1: были.
0: Очень дорогие считались.
1: Mm-hmm. Королевские они назывались.
0: Именно так, да. Кстати, некоторые и сейчас собирают вкладыши, как оказалось. Mm-hmm. Разводила лимонад. На переменах прыгали в резиночку, играли в кепсы, была октябренком. Значит, еще граненый стакан в автомате газировки, помню. Mm-hmm. Качели, лодочка в парке аттракционов. Поросята в павильоне сельского хозяйства, сыр на ВДНХ. Продукты по талонам. Сеанс просмотра Тома Джерри в клубе перед телеком. Знаешь, да?
1: Как? Определили ваш возраст.
0: Примерно понятно. У меня лежит словарик за 1 000 000 рублей, а в школе булочка стоила 20 тысяч.
1: Точно, у нас же
0: были
1: миллионы.
0: Да, там какие-то совершенно сумасшедшие деньги были. Вот. Но я вот, например, никакие булочки в школе не помню. Я помню прекрасную совершенно пиццу. Такая, представьте себе, огромную булку, такая подошва, прям такая твердая, ее убить можно было. Сверху мазик, потом докторская колбаса. И чего-то там вот так вот сыра немного было. По-моему, даже сыра, может, и не было.
1: Это называлось пицца, да?
0: Это называлось пицца. И чтобы ты знал еще очередь, какая за этой пиццей стояла.
1: Конечно, слушай, я сам помню. Одна из самых дорогих вообще была в буфете в школе.
0: Да, и считалось, что это самое вкусное вообще, что существует. Ну, после горячего бутерброда. Также промокашкой промакивал чернила. Скетчи с Нагиевым и ростом «Осторожно, модерн». Было очень смешно. Также пас коров и сенокос застал. Собирала коллекции кепсов, вкладочей от жвачек с животными и киндер-сюрпризных бегемотиков, львов и крокодилов. Также у нас многие, естественно, хотели пойти на этот... дозвониться Кузе. Дозвониться Кузе, кстати, пытались, по-моему, все. Мне вот интересно, а кто-нибудь дозванивался? Или это все-таки была история, когда никто не дозванивался, и всем рассказывали, что можно дозвониться и поиграть, но на самом деле играли родственники редакторов?
1: Вот эта, кстати, передача мимо меня прошла.
0: Вот до сих пор вот интересно.
1: Звездный час, вот я помню, письма писали, как туда. Там.
0: Мне кажется, как будто бы это невозможно было поиграть с Кузей реально, потому что там надо было дозвониться и номером, и вот именно трубкой телефонной,
1: отвечать на вопрос?
0: Нет, двигать Кузю.
1: А?
0: Мне кажется сейчас, что это был развод. Просто мы в свое время это не поняли. Ну как вы будете вот телефоном управлять Кузей?
1: Гениально.
0: То есть как-то очень странно. По-моему, мы раскрыли самую страшную тайну. А там ведь какой-то подарок еще вручали. Кто-то и радовался, наверное. То есть, нет, понимаете, в то время детям можно птюхать было все что угодно. Это сейчас они бы распознали, что их обманывают. А тогда мы думали, сейчас реально дозвонюсь, поиграю, круто будет. Как джойстиком с телефоном поработаю. Ну, может быть, мы и наговариваем, может, была такая технология?
1: Да, может быть, вы сейчас слушаете, как раз были создателями этой телепередачи, пожалуйста, напишите нам ответ.
0: А может быть, вы действительно
1: секрет
0: дозванивались
1: раскрыть.
0: И получили какой-то подарок? Кто-то, потому что «Звездный час», например, это реальная история. У меня даже у самой знакомой есть, которая там рюкзак выиграла. Вот, а вот это вот, честно говоря, странно. Ну, ладно, друзья, я сейчас все-таки еще посмотрю. Проиндексирую этот момент все-таки, что это было. За вас, друзья, сделаю это. Так, и в ближайшее время у нас «Луноход», и еще в этом часе мы поиграем.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что сегодня у нас второй лунный день. И что это означает? Во-первых, это нейтральный день, достаточно неплохой. Что можно и нужно делать во второй лунный день? Обязательно проявляйте щедрость. Подарите кому-то улыбку или вещь, и Вселенная вернет вам это втройне энергией или какими-то радостными событиями. Начинать цикл обучения. Хорошо, знания, полученные сейчас, станут прочным фундаментом вашего авторитета. Прислушиваться к телесным ощущениям. Тело в этот момент буквально с нами разговаривает и подсказывает, что ему полезно, а что вредно. Очищать пространство. Наводя порядок в доме, вращайте место для притока финансов. Укреплять родственные связи. Хорошо. И заниматься рукоделием, творчеством, заботиться о зеленых питомцах. Кстати, во второй лунный день пересадка растений символизирует и ваш собственный рост. Поэтому сегодня можно удобрения, например, какие-то применить или полить хотя бы цветы, и то уже достаточно. Готовить с любовью. Ну, вообще, надо всегда готовить с любовью, потому что если вы готовите с любовью, то пища становится не просто едой, а магическим эликсиром силы. Ну, по крайней мере, я так считаю. Взвешивать свои истинные потребности. Отделите зерна своих желаний от плевел, навязанных идей. И еще очень хорошо в этот период накапливать силы в созерцании. Найдите хоть минутку тишины, чтобы услышать голос своей души. Посидите, посмотрите на то, как расцветают, природа расцветает, вообще как цветочки, понюхайте, пахнут. Ну вот хорошо, сегодня как-то немножечко соединиться с какими-то прекрасными вещами, которые дает нам природа. Вот, друзья, все. А так, в принципе, день неплохой, хороший. Я надеюсь, он принесет вам счастье.

0: И прямо сейчас мы с большим удовольствием продолжим обсуждать нашу тему.
1: Назовите свой возраст, не упоминая цифры при этом.
0: У меня был велосипед «Весна». Любимая игра «Одно касание». А, талоны были. Ну вот, надо было их отоварить. Почему-то родители именно нас отсылали отоваривать эти талоны, стоять в этой очереди гигантской. Еще и перекличка, там вот это вот все было. Причем сейчас, знаете, мне так обидно. Я смотрю, как говорят, ну он же маленький, ему всего 7 лет. Я помню, как я шлепала совершенно спокойно, весь день могла отстоять в очереди в свои 7 лет. Мне было не больше, а то и меньше, 6. И я могла стоять вот это в очереди. Еще потом, если ты не отстоял, тебе еще и прилететь может, по факту. Представляете?
1: Ну, или ты приходишь после школы, ну и приготовь там себе чего-нибудь.
0: Чего-нибудь сам.
1: Да.
0: Да, еще убери желательно, и чтобы я увидела, как ты пропылесосила. Знаете, когда вернусь. Вот это вот все. А сейчас смотришь, думаешь, так, подождите. Мне же тоже было 7 тогда. Почему мы такие разные по возрасту с этим ребенком? Он как будто еще ложку только научился держать свои там 6-7, да? И родители от него ничего не требуют, но он же маленький. А с меня там требовали, извините меня, все. Просто я должна была сделать то, что сейчас не всегда вообще, честно говоря, решаю сделать.
1: Нет, сейчас требуется там, чтобы ты умела читать уже к этому возрасту, писать и английский. Но у нас были другие навыки.
0: Нет, нет, меня тоже это требовали. Я в пять уже бегло читала вовсю. И первое, что я, какую я взяла книгу и изучила, это «Атлас анатомии человека», потому что там картинки были. Но если вы помните картинки анатомии человека «Атлас», то вы поймете, какой ужасный момент этот. Но мне было ужасно интересно смотреть, как выглядит аппендицит.
1: Ну что делать, комиксов не было. Ну, в то время, ну что делать?
0: Да, просто все с картинками, не так много чего-то было. Поэтому я разглядывала болезни человека. Ужас, кошмар. Да, это вообще... Мы, конечно, дети, развлекались как могли. «Бегемотики. Легенда». Всю коллекцию их собрала. Недавно их перевыпустили, но уже не то. Слушайте, это правда, что... и мы не будем называть, все понимают, о каких игрушках идет речь, но вот там нам рассказывалось, что каждого разграшивали вручную. Вы-то верите, что вручную?
1: Мне кажется, нет.
0: Да, вручную, ну, каждого.
1: Же, такое количество было дикое просто.
0: Да, мне кажется, это странно как-то вручную.
1: Уловка, реклама.
0: Тоже может быть. Так, дальше, что у нас есть?
1: Я помню, что Зука, Тетрис и разноцветная пружинка считалась предметом мечтаний. Ты помнишь разноцветную пружинку?
0: Когда, ну, по, да, лестнице, это крутая
1: мне
0: история.
1: Было, да, запускать, вообще кайф.
0: Это круто.
1: Вот, Артем пишет, я молод душой, но джунгли зовут.
0: Я очень любила, когда я совсем маленькая была, знаете, цыпленка, которому в попу надо было ключ вставить. Мне он так нравился. Знаете, засовываешь в ключик, и он скачет. Еще мне очень нравилась вот эта история, когда надо было в водичке какие-то колечки куда-то там. Нажимаешь на кнопочки, они... И еще я очень любила и бегемотика, который шарики ел.
1: Да, там
0: вот так вытягиваешь из него веревку, а потом он так обратно их собирает.
1: Я понял, Винни-Пух, который сам идет.
0: У меня таких понтовых игрушек не было, Дмитрий.
1: Не то, чтобы она прям была понтовая прям.
0: У меня был только предел моих мечтаний, понимаешь, был цыпленок с ключиком в попе, понимаешь, все. То есть это та игрушка, о которой я могла мечтать. Друзья, мы совсем скоро будем здесь играть.
1: Да, будем проверять вашу интуицию нашим безболезненным методом тыка. Звоните 8-495-956-1012.
2: Реклама на Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
3: Оймал, Волгогорожное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-916.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
7: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: get my satisfaction.
1: Radio
2: DFM.
3: Радио DFM. Включи тусовку.
4: Друзья, мы совсем скоро поиграем в методом тыка. Если хотите проверить свою интуицию, звоните плюс 7-495-956-101. И два линия свободны. Мы ждем только тебя. Let's go.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
1: Это Татьяна, которая дозвонилась из города Березники. Это Пермский край. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Танечка, мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас будем задавать вопросы. Вам главное аналитику отключить, оставить только интуицию. Можете так?
2: Постараюсь.
0: На старт, внимание, поехали. Правда, что стрекозы живут ровно одно лето?
2: Нет.
0: Правда, что у верблюда 3 века?
2: Нет.
0: Правда, что коулрофобия – это боязнь звука пылесоса?
2: Да.
0: Правда, что если сыграть марш Мендельсона в обратном порядке, мелодия не изменится?
2: Нет.
0: Правда, что Рубик – это имя изобретателя кубика Рубика?
2: Да.
0: Нет, да, нет, да, да, нет,
1: имя,
0: нет,
1: нет,
0: да,
1: нет, ну.
0: Да, нет, нет, да.
1: Татьяна?
0: Ну?
2: Рубика, да.
0: Да.
1: Имя.
0: Имя.
2: Да.
0: Нет. Ну нет или да? Выбирай.
2: Да, да.
0: Да что ж такое?
1: Татьяна, вы очень настойчивы.
0: Так, ладно, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции Татьяны. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 2.
0: Все свидетели, я пыталась сделать все, чтобы повлиять на интуицию Татьяны. Но она здесь стояла на своем. Итак, правда, что стрекозы живут ровно одно лето? Нет, в среднем 10 месяцев. Правда, что верблюды 3 века? Да. Правда, что коулрофобия – это боязнь звука пылесоса? Нет. Правда, что если сыграть марш Мендельсона в обратном порядке, мелодия не изменится? Нет. И правда, что Рубик – это имя изобретателя кубика Рубика? Нет, это фамилия. Аплодисменты,
1: Татьяна.
0: Танечке. Мы будем счастливы, если вы снова нам дозвонитесь и уже точно выиграете, повысите свой уровень интуиции. А пока мы вам дарим самое ценное, что у нас есть, 10 секунд на все приветы и поздравления.
2: Передаю большой привет своему родному городу, всему своему Пермскому краю и отдельно поселку Чкалово, нашему саду Чикаго.
0: Ура!
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните в офисе дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: круглосуточно.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Модули трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
3: В ленте.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
7: Чтобы я рядом с этим больше не видел.
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
9: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
10: 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: мы, друзья, между прочим, уже совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас лучше других, собственно, отвечал на вопрос. Какой вопрос?
1: А сегодня он был такой. Нужно было назвать свой возраст, не упоминая при этом цифры. Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте и мессенджер Макс 965-115-5115. Наш номер пишите.
0: Ну, а прямо сейчас, друзья, мы с удовольствием зачитаем вам несколько интересных фактов, чтобы вы узнали что-нибудь новенькое. Люди, использующие ненормативную лексику, меньше врут, говорят психологи. Но мы все равно против. Все равно нужно следить за чистотой языка. В Таиланде законом запрещено наступать на деньги, чтобы вы знали. В Японии дождевую воду сохраняют, чтобы потом использовать ее для мытья улиц. Мисофония или мисофония – это злость на людей, которые издают звуки, когда едят или дышат. По-моему, это психоз. Мне так кажется.
1: Сербофобия какая-то.
0: Около 95% людей комплексуют из-за своей внешности так или иначе. Поэтому, если вам кажется, что с вами что-то не так, просто имейте в виду, всем кажется, что с ними что-то не так. Все нормально. Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди.
1: Вот, фантазер.
0: Ты меня называла фантазер. Ленивцы проводят 75% жизни во сне. Люди, которые предпочитают спать на левом боку, чаще видят кошмары. Поэтому старайтесь, друзья, спать на правом боку. Это полезнее. Значит, в Австралии есть город, где все население живет под землей. Еще 1 миллиард секунд – это примерно 37 лет. Представляете, как круто. Вам исполняется 37 лет, и вместо того, чтобы 37 свечек поставить или цифру 37, вы просто себе миллиард вот так вот числами ставите, и все-таки, что это? Миллиард секунд живу. И все вместе можем отсчитывать новый миллиард. Пошли на новый миллиард. Так, и еще чаще моргайте, смотря на кошку. Этим вы показываете, что она может вам доверять, друзья. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет наш самый крутой подарок.

0: Ladies and gentlemen, introducing Hagol. Hagol on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Нужно назвать свой возраст, не упоминая при этом цифры.
1: Вот, пожалуйста, Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
2: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианой.
2: Мариана, точно.
1: Да, это «Богатые тоже плачут». Да. Я, кстати, помню песню «Из богатых тоже плачут».
2: Что-то
1: «Ля-ля-ля, да венте, вось я ватову Порамон, апинте джора, Порамон, апинте джора». Вот, да, это есть такое. Кстати, некоторые тут еще тоже помнят всех героев Санта-Барбары. Си-Си, Келли, Сантана, ой, София, потом кто-то
2: не
1: еще, Джина была еще. Самый классный был Си-Си. Как вообще так просто? Столько, миллион шуток, друзья, он получил. Мне кажется, только в России. То есть все зрители российские, они, конечно, вот Си-Си воспринимали как Си-Си. Вот. А, соответственно, это же, американский сериал, у них нет такой ассоциации, я думаю, с этим именем. Там у них же еще есть имя Скотт. Представляете, человека Скотт назвать? Ну, то есть тоже такое себе. Родился в год, который Оруэлл назначил названием своего романа. Да, не
2: хорошо,
1: будем называть. Также год выхода передачи «Что, где, когда». Да. Телефон с полифонии. Я в школе на уроках в точке играл. Это что-то не из нашего поколения.
2: Точки, я помню. Это что, в тетрадке, в клеточке, да, нужно было ввести точку соперника там четырьмя. Я помню.
1: Я помню только, что мы играли в морской бой.
2: Морской бой, да.
1: Я никогда не дорисовывал последний корабль.
2: Ах ты. Вот это, да, однопалубный, да?
1: Да.
2: В конце дорисовывай.
1: Да, в конце. Ребята, там очень легко выиграть. Просто в конце не дорисовывай. Вы не дорисовываете в начале кораблик, да, и в конце просто куда хотите его ставьте. Всегда выиграете. Вот. Ну, это жульничество, конечно, это нечестно. Ну, а с другой стороны?
2: Ну, а что?
1: Кто хочет выиграть, тот всегда выиграет. Даже вот таким способом нехорошим. Сказать, что мне как-то стыдно, нет. Так, еще что есть. Эклер 22 копейки, язычок с сахаром дешевле, есть люди, которые это помнят. Я ходила в молочной со сметаной с бидоном. Со сметаной человек с бидоном ходил. Помню, кто победил в первой фабрике звезд. И я умею варить джинсы. Также, что есть еще?
2: Алекс знает, куда вложить ваучер. Кстати говоря, обращайтесь. Если что, Виталий, игра в Тамагочи, авоськи с кефиром в стеклянной бутылке. Александр называет на такую марку, как Кукуруку. И еще не называет цифры, могу намекнуть на свой возраст с тремя словами. Юпа, Юпи, Зука и Инвайт.
1: Дома будильника не было. И утром, чтобы не просыпать, ставила радио погромче. И просыпалась с гимном. Да, с гимном СССР еще тут, видимо, некоторые просыпались. Я переехала из Ленинграда в Санкт-Петербург в 10 лет. Из Ленинграда в Санкт-Петербург. Переезд. Представляете, как это мило. Так, и еще я помню Дункана Маклауда молодым.
2: Должен остаться только один.
1: Так, я помню, у нас труп, возможно, криминал. По коням! Это, по-моему, улица разбитых фонарей?
2: Да. Это Казанова или кто?
1: Как его звали? Его звали Казанова.
2: Да, Казанова.
1: С носом таким. Ну, некрасиво так говорить.
2: Ну, что там?
1: Но мы все это помним. Так, еще. Я был пионером, но не успел. В комсомол. Утро, суббота и черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, что-то там от винта. Так, Дмитрий, что у вас еще есть?
2: Ну вот если вы просто так прочитаете следующую фразу и не пропоете ее, то вы точно старше меня. Что это за фраза?
1: Какая?
2: Я всегда с
1: собой беру видеокамеру. Так, ну что, друзья, вот мы долго думали, кому же отдать подарок. Нам очень понравилось. Сегодня, как писала нам Елена, очень много от нее пришло сообщений. Примерно 50% мы точно от нее прочитали. И вот самое яркое ее, это когда выносили мусор, ведро надо было принести обратно, и в ведро вместо пакета складывала газетку. Ну это прям жиза. Вот это действительно жиза. Также здесь и про выбивание ковра было, и про то, что она была октябренком, но пионером так и не стала, и про то, что помнит молоко в конусах и так далее. Тут было очень-очень много от нее сообщений, поэтому за старание мы ей отдаем наш подарок.
2: Елена, поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку.
1: Ну а мы, друзья, конечно же, желаем вам сегодня что-то вот интересное придумать.
2: Особенное что-то.
1: Чтобы вот не просто так вот сейчас вот поели и баньки, а как-то провести хорошо это время, даже если на улице моросит дождь, у нас идет концерт. Ну, можно что-то устроить интересное, чтобы завтра было утром о чем вспомнить с приятными ощущениями. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 17.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 75 тысяч цветов украсили городские пространства Вологды в летний период. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево историй». До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 75 тысяч цветов украсили городские пространства Вологды в летний период. Цветочное оформление городских пространств в областной столице проводит МКУ «Зеленстрой». Работы уже выполнены на 24 локациях города, включая улицу Мира около памятника «Танк Т-34», территории около памятников Коневу, Беляеву и Леденцову. В оформлении композиции используются такие виды цветов, как петунии, бегонии, бархатцы и другие. Всего на городских пространствах высажено более 75 тысяч цветов. Полностью работы по цветочному оформлению городских пространств планируется завершить до 25 июня. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево историй». Фестиваль пройдет в Вологде в период с 19 по 21 июня. На открытых пространствах областной столицы выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. Фестиваль станет частью событийного проекта губернатора «Лето русского севера» без возрастных ограничений. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мурищу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потом

радио DFM.

Радио ДФМ.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги начните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-948-5458.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.